0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
0: Слухай наших.
2: Сердце на куски.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
2: Реклама.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Ветера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Контингент сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси совершил марш и прибыл на учебный полигон «Коктал», где пройдет тактика «Специальное учение Вершина Братства 2026». Сегодня состоится церемония открытия совместного тактико-специального учения. После этого военнослужащие совершат траверс по горной местности, а затем приступят к практическому выполнению разведывательных задач и отработке действий по вводным в соответствии с замыслом учения. До 1 сентября осталось меньше месяца. Городские службы готовят безопасные пешеходные зоны у входах в учреждения образования. В настоящее время специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия осуществляют обустройство пешеходных связей вблизи территории гимназии номер 4, детского сада номер 39, средних школ номер 26 и 6. Все работы проходят по согласованию с управлением ГАИ Брестского облисполкома. Чтобы маршруты были не просто удобными, а максимально безопасными, устанавливаются технические средства организации дорожного движения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С наступлением жаркой погоды и приходом лета сводки все чаще пополняют сообщения о несчастных случаях, в которых дети выпадают из окон. Родителям следует придерживаться определенных правил, чтобы избежать несчастных случаев с их детьми. Не приучайте ребенка стоять на окне даже в вашем присутствии. Поставьте возле открывающейся створки предмет, который, громко упав, оповестит вас, что малыш стремится на подоконник. Объясните ребенку старше 3 лет опасность высоты. В доступной форме поясните, что падать больно. Нужно постоянно следить за детьми, не оставлять их одних в комнате, где настежь открыто окно, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна, не оставлять мебель возле окон, чтобы ребенок не смог по ней взобраться на подоконник. Следует установить на окна блокираторы или ручки-замки с ключом. Новости партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
4: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Именно так, самое доброе утро, третье по счету. А что это означает? Что сегодня среда, середина рабочей недели, а значит, мы все ближе к выходным, друзья мои. Я очень надеюсь, что выходные тоже так или иначе будут теплыми, и с приходом пятницы и субботы дожди не накроют нашу Брестскую область. Сегодня по-прежнему красный уровень опасности, сегодня невероятная жара. До 37, а может быть даже где-то и больше, да, будет сегодня температура воздуха. Ну а что будет происходить на солнце, я уже умалчиваю. Поэтому помните, головные уборы у вас, у ваших детей. Обязательно бутылочка воды – это наше все, дорогие люди. Так что берегите себя и начинайте день с прохлады. А здесь будем вас, да, действительно охлаждать классными прохладными треками, друзья мои, которые дадут вам возможность начать день с холодной головы и принимать правильные решения. Здесь Юля Майская, рада каждому из вас, кто на старте нового дня в моей компании, и до 11 утра. Мы проведем время вместе. Ну что такое среда? Это легкий, удачный день недели, находящийся под подкровительством Меркурия, друзья мои. Поэтому, кстати, в народных поверьях связана среда с общением, поездками, торговлей, началом перемен и так далее. Поэтому я думаю, что обязательно у вас сегодня все получится, если вы запланировали победить сегодня свою лень. Это же отличный, классный старт для будущей карьеры, друзья мои. Да, вот так я замахнулась. Традиционно в начале дня расскажу, какими приметами отличается среда. В общем, среда, слушайте внимательно, отлично подходит для новых знакомств и романтических встреч. Это сулит долгие и крепкие чувства. А еще сегодня удачный день для коротких путешествий, смены обстановки, торговли и переговоров. А еще считается, что в среду можно без страха давать и брать в долг. Финансы быстро вернутся, друзья мои, если вы верите в это чудо. Чем больше отдам, тем больше придет. Тогда все правильно, друзья мои. Самое же главное в жизни что? Безусловно, вера в свои силы, а потом еще отсутствие лени, а потом еще помните о том, что не надо перекладывать ответственность на других, а брать ее на себя и, конечно же, топать вместе с нами навстречу новому дню, чтобы покорять эти самые новые вершины. Ну, а если желаете не покорять сегодня ничего, ну, мало ли, усталость накрыла. Между прочим, очень многие люди из-за такой погоды чувствуют себя не очень хорошо, обессиленные в том числе. Знаете, что вы не одни, и если действительно есть дела, которые, ну, знаете ли, могут как-то подождать, тогда не берите на себя много, чтобы не чувствовать эту самую усталость. Потому что, друзья мои, стоит верно и правильно распределить всякого рода занятия до пятницы, то есть на среду, на четверг и на пятницу на 3 дня. Ну, вот такой совет дала я вам. Как буду следовать им, я уж не знаю. Об этом немного умолчу. Но знаю одно, что вместе двигаться всегда веселее на старте нового дня. Всем привет! Берите нас везде, всегда с собой дорогу, потому что куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ух, да, друзья, это правда. Среда, середина рабочей недели, уже праздник, потому что не понедельник, правда? Это тоже отличный повод улыбнуться этому дню и, конечно же, отметить вместе со мной потрясающе классный день. Календарь 5 августа показывает, друзья мои. Но на самом-то деле сегодня та самая точка недели, когда выходные уже, в общем-то, позади, а следующие еще на горизонте где-то там показываются. И даже 5 августа будто специально, мне кажется, собрала праздники под настроение усталого, но упрямого человека. Тут вам и светофор, который вежливо подсказывает, когда можно ехать, и законное право разок в году попробовать и не работать, друзья мои. Я никому этого не говорила. В общем-то, начнем по порядку. Впрочем, день этот не только про паузы и педали. 5 августа умеет быть серьезным, да, но чествуют тех, кто распутывает финансовые схемы и бережно хранит тихие страницы народного календаря, друзья мои. Сегодня можно отметить Международный день светофора. Ровно 5 августа, друзья мои, в 1914 году в Кливленде зажегся первый в мире электрический светофор, и человечество наконец получило официальное разрешение спорить, успеет ли оно проскочить на желтый свет, чего не стоит делать, друзья мои, но споры такие имеют место быть. Ну, а с тех пор трехглазые регулировщики, именно так я их называю, стоят на каждом перекрестке у нас в Бресте, в Брестской области, в Беларуси, повсеместно, по миру, и терпеливо, конечно, воспитывают в каждом из нас характер. Ну, согласитесь, красный свет чему нас учит? Конечно же, смирению, верно? Зеленый свет на светофоре чему учит? Ну, подсказывайте, правильной решительности. Ну, а желтый, безусловно, вечной внутренней борьбе. Ну, давай, ну, быстрее. Ну, а нет такого слова, знаете ли, которое не перекроет слово «быстрее», когда вы опаздываете. Но по-хорошему светофор, давайте так, экономит нервы, правда? Время и, что куда важнее, жизнь, друзья мои. Так что сегодня можно мысленно сказать светофору «спасибо». А заодно, честно признаться, единственное место, где мы искренне радуемся зеленому, это перекресток, а вовсе не отчет в конце месяца. Ну, согласитесь, особенно ранним утром и для того периода времени, когда городу свойственны пробки, друзья мои. Так что вот такой сегодня день можно отметить. Я очень надеюсь, что вы действительно, возможно, каким-то образом сегодня на светофор посмотрите по-новому, что действительно он нас и воспитывает, и смирит, учит и где-то на каком-то периоде даже сохраняет жизнь. А мало ли, если проскочишь на красный, там ждет тебя совершенно то, что по предписанию жизненному тебя не ожидало. Так что, друзья мои, пожалуйста, всем зеленого света исключительно по разрешению светофора. Ну а если загорается, помните, тот самый оранжево-желтый пресловутый, тогда нужно быть внимательным, уже останавливаться. Ну а на красный стой, думай, делай выводы, смотри в окно, наслаждайся красотой этого мира и слушай любимую радиостанцию.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха сегодня по области обещают синоптики от 35 до 38, местами от 32-34 градусов. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 градусов.
2: Реклама.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Жабинковский сахарный завод приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 700 тысяч, от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная современная заработная плата. Подробная информация по телефону 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, всем привет, дорогие друзья. 7 часов 37 минут. Утро в городе Бресте и Брестской области стартануло. И очень буду рада, если в нашей компании. Всем привет, пусть летит. Пусть обязательно вас прохладой сегодня накроет, благодаря звучанию здесь классным прохладным треком. Ну а сейчас, друзья мои, я готова в рубрике «Топ-3 самых» рассказать вам вот о чем. Наиболее амбициозные знаки зодиака, которые никогда не останавливаются на достигнутом и всегда стремятся к большему. А кто они? Люди, которым всегда мало, так как есть. Знаете ли, одним «а, хорошо, так нормально», а другим «да нет, ты знаешь, надо всегда идти вперед и чего-то добиваться большего-большего». Когда и сейчас на данном уровне комфортно, но им всегда хочется большего. Итак, в список сегодня представитель зодиакального круга, тех, кому всегда хочется больше, относятся следующие представители знаков зодиака. Это козероги, овны и львы. Да, козероги, да, строит долгосрочные планы, неустанно идет по карьерной лестнице и тянет стабильный рост до вершины. Овны, они всегда хотят быть первыми, побеждать, не боятся преград, рвутся только вперед, поэтому никогда не останавливаются на достигнутом. Львы любят роскошь, признание, успех, поэтому всегда нацелены на самые высокие результаты и достижения. Именно поэтому они никогда не останавливаются на достигнутом и всегда идут вперед и покоряют новые вершины, чего бы им этого не стоило. Ну что могу сказать, друзья мои, что остальные с козерогов, в общем-то, овнов и львов нужно брать хороший пример. Но при этом не забывайте, что вы уникальный человек, и у вас есть что-то особенное. И, возможно, вы двигаетесь совершенно с иной скоростью. Ну, как сказал один классный парень, неважно, с какой скоростью ты двигаешься, главное – не останавливаться. А вот и вы не останавливаетесь на пути покорения сегодняшнего дня. Друзья мои, пусть старт будет в отличной компании. Эту компанию готова составлять сегодня вам. Я зовут меня Юля Майская, и совсем скоро готова поделиться информацией. Гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь!

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, 5 августа на календаре. Это означает, что день сегодня пройдет отлично. Ну, 5, это же отлично, значит, все получится у каждого из вас. Итак, друзья мои, начнем традиционно с овнов. Что у вас? Гороскоп на сегодня призывает овны вас задуматься о внутренних переменах и выходе за те рамки, которые вы сами для себя создали. Ну и главное, что мешает вам на пути к личностному росту, это неуверенность в своих силах и страх чужого осуждения. Пришло время сбросить оковы, овны. Пусть удача обязательно вам улыбнется. Тельцы, что для вас? День будет трудным и на работе, и дома. Лучшая стратегия – затаиться и не предпринимать активных действий, позволив событиям идти своим чередом. Также стоит проявлять осторожность при знакомстве с новыми людьми. Близнецы и гороскоп на сегодня для вас советуют собрать все силы и ресурсы в кулак и направить их в нужное русло. Цель, которая стоит перед вами, потребует максимальной отдачи. Раки, гороскоп на сегодня обещает, что сдержанность и осознанный уход от ссор помогут, знаете ли, прожить это день без лишних переживаний. Какая-то абсурдная ситуация на службе. Раки поможет вам перерасти, в общем-то, да, самого себя. Львы, что у вас? День сулит смело рассчитывать на удачу. Вас может ждать неожиданное, знаете ли, поступление денег, повышение по службе или приятные вести. Девы, гороскоп на сегодня для вас предостерегает о разочаровании. То, что казалось простым, на деле окажется сложным, и то, что вы считали незыблемым, может рассыпаться как карточный домик. Будьте внимательны. Весы, гороскоп на сегодня говорит, что у вас отличный день, чтобы взглянуть на свою жизнь под другим углом. Найдите моменты, которые можно улучшить, и направьте свою энергию в это русло. Скорпиончики, при первой же возможности отправляйтесь сегодня на пробежку, потому что сегодня у вас день, скорпионы пройдет под эгидой движения. Это жизнь. Можно присоединиться к йоге в парке, да, или записаться в спортзал, уж не знаю. Ищите возможности. Стрельцы, в общем-то, вам сегодня удастся решить проблему, которую вы сами же и создали. Правда, для этого придется изрядно потрудиться, зато ваши отношения с окружающими сразу заиграют новыми красками. Козероги, гороскоп на сегодня предупреждает о возможных трудностях с восприятием информации. Постарайтесь, козероги, перенести важные встречи, работу с большим объемом данных на завтра. Водолейчики, сегодня вы чувствуете, знаете ли, небывалый подъем энергии с самого утра, наверное, так, и готовы на любые подвиги. А энергетика дня активно вам в этом поможет. Рыбы, что у вас? В вашу жизнь могут ворваться старые, почти забытые проблемы. Да, рыбы. Но не бойтесь, опыт и их решение у вас уже есть. На помощь придет старый знакомый, который предупредит вас об опасности, и вы сможете сыграть на опережение. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. В общем, пусть сегодня все сложится, и день для каждого из нас будет удачным.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните +375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио.

0: сплю и вижу.
1: Уж не надо уже спать и видеть, потому что 7 часов 53 минуты, так все можно и проспать, друзья мои, и проспать старт начала нового дня, и действительно заявить себе проблемы, если вовремя не явиться на работу. Друзья мои, здесь в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираем, а что ваши сны означают наяву. И не просто так я заговорила о работе, к нам уже прилетело сообщение, это невероятно круто. На будущее помните, что есть у нас такая рубрика «Сплю и вижу», в окончании часа она всегда стартует. С нами можно связаться и рассказать про свой сон на следующий номер телефона. 33-код-399-0011. Это чат родиного вайбера. Вот сюда прилетают ваши сообщения. Мы обязательно читаем, отвечаем, зачитываем абсолютно все, без исключения, поверьте моему майскому слову. Друзья мои, от Екатерины сообщение прилетело. Вот она что написала. Здравствуйте, мне сегодня приснился кошмар. Меня уволили с работы. Предпосылок в реальной жизни вообще никаких нет. Это все к чему? И, кстати, работу я тоже менять не собираюсь. Вот так проснулась ранним утром, посмотрела на часы и подумала, надо бежать скорее, а то вдруг за опоздание уволить смогут. Ой, Кать, ну да, сон такой, так себе, да, проснулся, такая реальная душа. О, хорошо, на работу надо, собрался и пошел. В общем, сон об увольнении с работы часто отражает ваш внутренний страх, на самом деле потерять стабильность, говорят сонники, неуверенность в своих силах или сильная усталость. А еще наяву, Катюш, я вас успокою, это редко означает реальное увольнение. Чаще всего такой сюжет говорит во снах ваших о переменах, тревоге или накопившемся стрессе и усталости от работы в том числе. Да, возможно, Катя, вы слишком много работаете, а? И ваш мозг через такой сон просит отдых, как вы считаете? Надо продумать это все. А еще жизнь ставит точку. В старом этапе сон может означать и это. И скоро будет новый. Парам-парам-пам-пу. Поэтому, когда закрываются одни двери, открываются обязательно другие. И если вдруг каким-то образом этот сон попадет в вашу реальность, помните о том, что, в общем-то, старт в чем-то новом – это всегда новые возможности. Самое главное в этом деле, что не спасовать, и обязательно показать на деле, что вы большой профессионал и достойны самого лучшего. Я очень надеюсь, что всем остальным вам прекрасно спалось. Спалось, как говорят, вот так надо правильное ударение ставить. Тоже скажут, вот на радио работает Юля. А как это так? Спалось. Я очень надеюсь, вам всем хорошо, друзья мои. Проснулась еще лучше. А просыпаться в компании утреннего шоу «Самое доброе утро» на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест», друзья мои, всегда приятно. Сомневаетесь? Давайте проверим на деле.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Упрощен порядок регистрации договоров аренды найма жилья в Бресте. С 1 июля 2026 года для регистрации договора найма аренды жилья документы принимают ЖЭСы и Брестский расчетно-информационный центр. Теперь брестчанам доступно онлайн-заполнение договора на сайте БРИЦ. Электронная запись на прием. Можно скачать бланки заявлений и договоров. Появился свободный доступ к процедурам онлайн ОНП для уплаты налога. Для регистрации договора или дополнительного соглашения к нему при себе необходимо иметь паспорта наймодателя и нанимателя, техпаспорт, при долевой собственности заявление, подписанное всеми долевиками. Продолжается консервация руин бывшего монастыря Бернардинок, а затем управление Брестского военного госпиталя номер 2396 на Волынском укреплении Брестской крепости. В настоящее время ведутся работы по кладке наружных стен, частично выполнены работы по уплотнению песком фундамента, проложена траншея под кабель связи и электроснабжения. Продолжается масштабная расчистка перекрытий первого этажа от завалов. Работы идут по графику, сообщает телеграм-канал «Любимый Брест».
0: Новости.
1: В Бресте до конца недели продолжается специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Основные задачи мероприятия – достучаться до каждого и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках, снизить риски возникновения пожара в жилищном фонде и гибели от них людей, повысить культуру безопасности населения. В ходе мероприятия работники МЧС посещают домовладения и квартиры брестчан и обследуют противопожарное состояние и условия проживания, информируют о причинах возникновения пожаров и последствиях человеческой беспечности, проводит разъяснительную работу с населением о необходимости оборудования жилых комнат автономными пожарными извещателями. Новости партнеров. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Это правильно. Утреннее шоу «Самое доброе утро» звучит для вас здесь, на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест. Мой привет летит каждому, кто вместе с нами добирается до работы сейчас, кто вместе с нами действительно официально, ленится. А почему бы и нет? Потому что отпуск у человека официально заслужил просыпаться позже остальных, в общем-то, ничего не деланием заниматься и получать от этого настоящее удовольствие. Потому что никому ничего не должен. Отпуск, он такой ленивый. Да будет так, сказала я, но, друзья мои, не позавидую, потому что как раз уровень опасности сегодня действительно жара в первом регионе. Ну и мы, конечно же, будем справляться. Пейте больше воды, улыбайтесь чаще и проводите время в приятной компании. Я вот подумала, а кто компания сейчас в данном случае моя? Кто эти люди, которые слушают меня ранним утром? Здесь я нахожусь у микрофона в студии прямого эфира «Радио Брест». А где находитесь вы? Народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Напишите на студийный чат Вайбера 33-код 399-00-11. Расскажите, где слушаете нас, в каком населенном пункте. Расскажите, чем занимаетесь, кем работаете. Возможно, может быть, фото с полей. Все те люди, которые трудятся сейчас. Очень жаркая пора у нас в Беларуси. Знаю, что так и есть. Люди включают нас на своих больших, красивых машинах, комбайнах и так далее. И слушают нас. Это невероятно круто и приятно. Поэтому готовы передать персональный привет каждому из вас поименно. Напишите 33-код 399-00-11. Будем поднимать вам настроение и создавать такой классный профессиональный запал на весь рабочий день. А я вот сейчас подумала, а может меня слушают серьезные люди в погонах, которые добираются на работу, либо уже на службе и несут службу, в общем-то, отчизне, отечеству и так далее, и так далее. Друзья мои, между прочим, сегодня день органов финансовых расследований у нас в Беларуси отмечается. Да, 5 августа. Поздравляют сотрудников органов финансовых расследований, а людей, которые, по моему мнению, конечно же, умеют читать, считать бухгалтерию так, как детектив читает улики, это 100%. В общем, там, где обычный человек видит, знаете, скучную колонку цифр, эти люди замечают сюжет с интригой, подозреваемой внезапной развязкой. О, друзья мои, да, это нужно обладать аналитическим умом, чтобы работу такую работать. Работа эта тихая и малоизвестная, но именно благодаря ей, знаете, казна не досчитывается куда меньше, чем могла бы. Так что, если ваши документы в идеальном порядке, этот день можно встречать с чистой совестью и легкой улыбкой на устах, друзья мои. И не переживать, как говорится. Так, что еще можно сегодня отметить? Сегодня можно заняться, знаете ли, разглядыванием горизонта, потому что сегодня день разглядывания горизонта. Праздник для тех, кто устал смотреть в экран и, наконец, поднял взгляд чуть выше. Разглядывание горизонта, мне кажется, занятие абсолютно бесполезное с точки зрения продуктивности, да, и совершенно бесценное с точки зрения душевного равновесия, друзья мои. Все, что требуется, найти точку, где небо встречается с землей или морем, если вы в отпуске, и просто смотреть. Никаких уведомлений, дедлайнов, задач и так далее. Только любимая радиостанция, классная музыка и прохлада. Всем хорошего старта. Помечтали? А теперь за работу!

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Требуется водитель международной категории С и Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «Люди о людях».
1: Да, друзья мои, ну что, рубрика у нас такая есть потрясающая, замечательная, где мы могли бы говорить и о вас. А почему бы и нет? Мне кажется, что о наших людях можно говорить всегда и везде, абсолютно повсеместно. И те люди, которые привезли, в общем-то, огромное количество тонн зерна, и те люди, которые принимают активное участие в уборочной кампании. В общем-то, люди, хочется сказать, если вы нас слышите, мы вами гордимся. И спасибо огромное вам за ваш труд, и я уверена, что так или иначе мы радио непосредственно несем абсолютно самую лучшую энергию для вас во время вашего рабочего дня. Но я знаю, что действительно у вас есть так или иначе все возможности для того, чтобы в такую жаркую погоду выполнять свою работу на отлично, когда жаркий период, когда во всех смыслах, правда, и по погоде, и на полях, и у нас в стране, и когда так или иначе жара, красный уровень опасности. Я знаю, что в ваших кабинах, друзья мои, есть и кондиционеры, и абсолютно все удобства для того, чтобы совершать свою работу на отлично. Это невероятно круто. Мы обязательно еще вернемся к этой теме и более подробно об этом поговорим, а пока в нашей рубрике сегодня готова рассказать о нем. Я вот так подумала, о нем, о ком? О том, которому всего лишь 20 лет. Но этот человек уже добился невероятно высоких результатов, потому что когда-то решил стать, нет, не артистом, а заниматься любимым делом. А что для него любимое дело? Это написание музыки. Человек имеет профессиональное музыкальное образование. Написание текста не только для себя, но и для популярных артистов. Я говорю о нем, да, Ваня Дмитриенко. 20 лет. Лужники. Книга рекордов России. Казалось бы, кто еще так смог бы? Да уж и не припомню. В общем, Ваня Дмитриенко, об этом сейчас везде трубят, и я решила тоже напомнить. Забрал громкую победу. Артист официально попал в Книгу рекордов России, как самый молодой исполнитель, собравший полный стадион на минуточку 70 тысяч зрителей, друзья мои. Кстати, раньше самым молодым артистом на этой площадке оказался, в общем-то, Егорик, как его называют люди, молодые, зумеры, без фамилии. Но вот, друзья мои, что я могу сказать. Конечно, я наблюдала его выступление непосредственно у нас в городе Бресте, ведь Ваня Дмитриенко был в апреле в нашем городе, и это было невероятно круто. Это было так энергично. А самое главное, что это было очень честно и открыто, и уважительно по отношению к своим поклонникам. Конечно, с Аней Пересильто он приезжал сюда, в город Брест, выдал невероятно крутой концерт, особо не распылялся в плане интервью и быстренько после концерта ретировался от журналистов и, в общем-то, уехал. Сам признается, что занимается после концертов сохранением силы, когда так или иначе не готов себя дарить налево и направо, а посвящать только ей. Но ему поговаривают, что они даже где-то уже обручились с Аней Пересильд. Но все это, друзья мои, слухи, пока официальных никаких не было заявлений в этом отношении. Мы будем, конечно, следить за этой историей. На самом деле, очень радоваться за ребят и гордиться тем, что растет такое талантливое поколение, которое создают, придумывают, поют и наполняют сердца своих поклонников любовью и трепетом.
0: Люди о

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают. Опять-таки же жарко от 35 до 38 градусов тепла. Местами 32-34. А вот в Барановичах сегодня 35-37. В Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.

0: продуктов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа – ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Жабенковский сахарный завод приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха. Заработная плата от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, а резчиков свеклы и транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная современная заработная плата. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, я бы сказала, даже самое терпеливое утро. Это абсолютно всем относится и летит привет тот, кто ждет эти самые свои приветственные слова от меня ранним утром, друзья мои. И спасибо всем огромное вам за ожидание. Ну что, стать частью прямого эфира у каждого из вас, дорогие люди, есть возможность благодаря народной перекличке. Рубрика, которая говорит о том, что на первый, второй рассчитайся, первый, второй, третий и так далее, друзья мои. Ну что, здесь я, Юль Майская, в студии прямого эфира. А вот где вы, люди, трудитесь, как зовут вас и где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Это всегда было для меня интересно. Поэтому я на связи с вами и спасибо всем огромное за обратную связь. Благодарю, правда, от души. Так, во-первых, мой привет летит Сергею Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, который, я знаю, всегда на связи с нами. Привет и хорошего классного дня и поменьше, в общем-то, пробок на дороге и поменьше сообщений от тебя, Сергей, потому как если мы их не получаем, мы точно знаем, что на дорогах Бреста все спокойно. А это хорошо. Елена здесь тоже появилась и пишет: «Доброе утро, Юля и все радиослушатели». Всем прекрасного настроения и отличного дня. Барановичи с нами на связи традиционно. Город Барановичи, все без исключения, кто слушает нас там, вам большой привет, красивый город. Ну, а Елене прекрасный индивидуальный привет человеку, который трудится в нашей компании и делает это на отлично. Так, далее. Александр Седов здесь появился. Давно не виделись и давно не слышались. Да, шестой маршрут города Бреста, который переводит для пассажиров, не нарушая правила дорожного движения и очень уважая своих пассажиров. Большой привет. А вот интересно, сейчас Саша напишет: а я в отпуске, между прочим, и слушаю вас в отпуске. Или все-таки, Александр, на рабочем месте? Расскажите, поведайте. Так, а здесь еще у нас появилась Екатерина. А, Катя, самое доброе утро. Спасибо огромное за эту переписку утреннюю, которая у нас с вами тут состоялась. Мне, правда, очень приятно читать ваши сообщения и отписываться вам. Значит так, приветик, Радио Брест. Слушаем вас. Пружанский район, деревня Качи. Мы с вами всегда на работе, на КЗС. Хорошего вам дня. Так, давайте разберемся. Зерноочистительный сушильный комплекс. Вы там, правильно? Расскажите. Вы там трудитесь все? Честной компанией. Уборочной компании участвуют многие люди. Там коллеги Екатерины. Большой вам, ребята, привет. Огромное спасибо, что его дождались. А именно кто? Бравые, крутые, классные белорусские мужчины, которые, знаете ли, делают свое дело чинно, верно. Павел, Дмитрий, дядя Ваня, Андрей, Игорь, Денис, Андрей и Саша. Вот это вся классная честная компания бравых мужчин, которые действительно сейчас трудятся в нашей компании. Там, на передовой, самую жару, я бы сказала, на полях. Ребята, мужчины, дорогие, вам спасибо, низкий поклон за ваш труд. И мы очень рады, что вы работаете и начинаете свой день в нашей компании. Для нас это очень-очень, правда, приятно. Так что Павел, Дмитрий, дядя Ваня, Андрей, Игорь, Денис, Андрей и Саша, вам огромные привет. И пусть обязательно все случится. И, сейчас скажу самое главное, хороших вам зарплат. Вот так.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Клава Кока. Ну да, мне казалось бы, вот так можно напевать, когда ты обладаешь какими-то странными, непонятными привычками. Например, о-о-о, да куда ж так занесло? Потому что следить нужно за своими детьми, говоря вообще о привычках и о странных привычках, и даже нехороших привычках Клавы Коки. Она сейчас признается абсолютно открыто со своими поклонниками, что поддалась влиянию компании не очень хорошей в 12 лет и, собственно, стала как самовар, в общем-то, скручивать эту самую труску курить, друзья мои. Но эта пагубная привычка уже через год, в 13 лет, по ее признанию, от нее отцепилась, когда мама, в общем-то, нюхала, скажем так, да, дым сигарет. И тогда, конечно же, все пошло на спад. И за этот период своей жизни Клава Кока признается, что ей очень стыдно перед ее родителями, потому что, конечно, как самый настоящий бунтарь-подросток, абсолютно как мальчишка, влезала везде, в какие-то компании, обязательно участвовала в каких-то разборках и, по признанию артистки, больше, конечно же, дружила с мальчишками. И ей были близки все виды спорта, которые любили ребята, действительно, в ее окружении. Это и бокс, это и футбол, это и карате, всем этим она так или иначе отвлекалась, а вот в девочку превращалась, скажем так, когда приходила домой и брала в руки гитару. А еще, кстати, по признанию Клавы Коки, она очень всегда хотела обучиться стрельбе из лука, что интересно, и говорит на сегодняшний день о том, что, может быть, даже это и обязательно состоится в ее жизни. Но пока на этот вид спорта у нее нет времени. А зря, а зря. Ну, а если хотите, уважаемая Клава, посмотреть, как невероятно крутейшие спортсмены, профессионалы, в общем-то, стреляют из лука, тогда приезжайте к нам в Беларусь, потому что на Брестском лукодроме встретится сильнейший из таких людей. А именно, друзья мои, с 12 по 16 августа на базе Брестского лукодрома состоится чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука. Кто-то скажет, да что там стрелять? А нет, это невероятно крутой и непростой вид спорта. В соревнованиях, кстати, примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов со всей страны, которые будут состязаться в личном и командных зачетах, и это будет невероятно круто. Так что себе сделайте пометку, чтобы посмотреть, лицезреть, что это, оказывается, друзья мои, не так-то и просто, как просто взять и выстрелить стрелочкой, подумаешь. С 12 по 16 августа чемпионат Республики Беларусь по стрельбе из лука у нас на Брестском лукодроме состоится. Так что всех желающих обязательно приглашаем на это дело посмотреть. Ну а пока, друзья мои, смотрите вперед, потому что 8:53, за нами осталось практически 2 часа прямого эфира, а это означает, что время бежит неумолимо вперед, и главное все успеть. Ну и помните, неважно, с какой скоростью вы двигаетесь, главное не останавливаться. Здесь Юлия Майская. Привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Год назад, в разгар жатвы, президент Беларуси поставил задачу создать отечественный комбинированный пресс-подборщик. На полях активно использовалась импортная техника, и глава государства указал на необходимость разработки собственного аналога. Прессу быть заявил Александр Лукашенко. Сегодня поручение выполнено. Первый белорусский агрегат ПРО-Ф-160 от открытого акционерного общества «Бобруйска Агромаш» проходит испытания на полях предприятия «Савушкин луч» в Березовском районе. Над разработкой работали ведущие предприятия и вузы страны в круглосуточном режиме. Уровень локализации первой машины составил 71%, второй уже 83%. Машина успешно работает с соломой, сеном и сенажом, демонстрирует отличные показатели плотности. Ее стоимость будет значительно ниже импортных аналогов, что делает ее особенно привлекательной для аграриев. Запуск в серию запланирован через год. Разработчики уверены, проект будет реализован, а новая техника найдет своего потребителя как в Беларуси, так и за ее пределами. Белкообсоюз в первом полугодии увеличил объемы заготовок сельхозпродукции. Об этом сообщила на пресс-конференции о работе по заготовке плодоовощной и дикорастущей продукции у населения организациями потребительской кооперации заместитель председателя правления Белкообсоюза Оксана Скиндер, передает Белта. В сфере закупок и переработки традиционно в лидерах находится Брестская область. Среди районов Столинский, Лунинецкий, Малорицкий, Ивановский и Ивацевичский. Отличаются регионы и по сбору грибов. Так, в Брестской области больше сдают белых грибов. СЭС Брест и СЭС Сугд Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе в Бресте поставили первый заместитель главы администрации СЭС Брест Александр Шукайло и руководитель администрации СЭС Сугд Мухамазот Мухаммад Султон, сообщили СББАЙ в администрации свободной экономической зоны. Соглашение предусматривает расширенное взаимодействие в области привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и развития производственной кооперации, а также обмен опытом в сфере управления свободными экономическими зонами. СЭС Брест создана в 1996 году. В ее состав включены 16 участков, которые расположены в Бресте и 7 районах области. Общая площадь СЭС Брест составляет 5004 гектара. В зоне зарегистрировано 76 предприятий резидентов из 16 стран. СЭС Сугд была создана в 2009 году как ограниченная территория города Худжанда с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей сроком на 50 лет. Текущая территория составляет 320 гектаров.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Беларуси обновили список населенных пунктов, которые считаются загрязненными радионуклидами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. За последние годы специалисты обследовали территории, отбирали пробы почвы и оценивали дозовую нагрузку на людей. Оказалось, что ситуация значительно улучшилась, поэтому из списка исключили 177 населенных пунктов, в том числе Лунинец. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Сезон расширенной продажи товаров для школьников уже начался и продлится до середины октября. В магазинах Брестской области развернуты школьные отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярских товаров и рюкзаков. В период с июля по сентябрь торговые организации проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками школьной одежды, обуви и трикотажа выступает более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей. По информации Брестского облисполкома, школьные базары пройдут в Бресте 22 августа, в Пинске 23, в Барановичах 14, 15, 21 и 22 августа. В городе-спутнике Бреста-Жабинка активно продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия в рамках программы развития улично-дорожной сети. В июле завершился важный этап благоустройства. Новое асфальтобетонное покрытие с выделенной велопешеходной зоной появилось на улице Короткина. Работы на объекте выполнили специалисты Жабинковского ЖКХ и ДРСУ номер 103. Дорожники провели укладку асфальта на участке протяженностью порядка 700 метров. Общая стоимость выполненных работ составила 613 тысяч белорусских рублей. Обновление дорог в городе Спутники находится на постоянном контроле районных и областных властей. Пружанском палацике продолжает работу выставка «Камень, наполненный светом» Сергея Бежака, гродненского мастера, который более двух десятилетий со своей супругой Вероникой создает произведения искусства из натурального янтаря. Их работы узнаваемы далеко за пределами Беларуси, а уникальная техника исполнения превращает обычный камень в настоящую живопись. Сегодня их метод – это сложный технологический процесс, каждая стадия которого выполняется вручную. Для выразительности образов мастера добавляют мраморную крошку, дробленый жемчуг и гагат, черный ювелирный камень. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости партнеров и о погоде на Брещине. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 35 до 38, местами 32-34 с плюсом. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 тепла.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

0: Самое доброе утро.
1: 9:11. Всем самое доброе утро. Да, сегодня календарь показывает уже 5 августа и 5-й день лета последнего летнего месяца. Друзья мои, как ни прискорбно это говорить, но тем не менее лето действительно сдает свои позиции. Это можно ощутить даже на примере раннего утра, когда просыпаешься рано-рано, и ты понимаешь, что уже не так светло. А от этого настроение, знаете ли, как-то не очень. Ну и, в общем-то, начинаешь заниматься самокопанием и думать о том, зачем? А почему? А лето прошло, я еще не успел насладиться и так далее. Друзья мои, живите в этом периоде, здесь и сейчас. Берите от жизни максимальное количество возможностей. Помните, что если берешь, обязательно нужно отдавать. Только так, мне кажется, Вселенная распоряжается, кому и как воздать относительно действительно удачи. На удачу рассчитывают очень многие. Но вот что делать самому, самостоятельно, для того, чтобы удача не обошла тебя стороной, правильно трудиться, друзья мои, и не лениться, если не очень хочется из-за такой жары, потому как такая погода так или иначе влияет на нас не совсем хорошо, мы себя чувствуем кое-кто, да как-то не очень. Тем не менее, друзья мои, будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны за рулем. Если вы чувствуете, что со здоровьем вот с таким периодом красный уровень опасности объявили синоптики сегодня у нас в Брестской области, вы понимаете, что чувствуете себя не очень, не садитесь за руль. Оставьте автомобиль у дома и поезжайте, добирайтесь на работу, либо куда-то там вам нужно, на общественном транспорте. Такси, маршрутное такси и так далее. Все это может быть. Самое главное, с кондиционером, да, здесь очень-очень важно. 33-код-399-0011, номер студийного вайбера. Именно сюда прилетело сообщение от нашего постоянного завсегдатаева человека. Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент. И он переживает о том, что действительно погодные условия ухудшились в связи с красным уровнем опасности, с приходом жары.

детей в ДТП. На наших детей это производит неизгладимое впечатление, поэтому, друзья мои, все средства хороши для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих детей. Потому что очень хочется, чтобы 1 сентября все они пришли на линейку с бантами, в красивых костюмах, платьях, невероятно ажурных гольфиках и стояли счастливыми на линейке, делая вид, что они счастливы, но при этом говоря, что не хочу в школу, хочу продолжение летних каникул. Кстати, Сергей Автокомплекс Бреста сообщает нам о том, что крайне левая полоса на светофоре возле Московской администрации в сторону Востока. Две машины на аварийке, поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны на дорогах. Здесь Юля Майская. Вам привет и проводим это время и это лето вместе.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

Итак, мы продолжаем нашу связь с вами, друзья. 9 часов 24 минуты. Всем огромный родинный привет. И это действительно по-прежнему лето. Если вы до сих пор спорите с вашими коллегами, что все-таки важнее, кофе либо бутерброд ранним утром, перестаньте спорить, друзья мои. Соедините это совместительные вещи вместе. Пусть вам будет хорошо, а на старте нового дня обязательно нужно позавтракать. Для того, чтобы действительно силы богатырские были. Для того, чтобы опять-таки покорять новые вершины. А, лето, невероятно крутейшая пора, да? Ягоды, грибы, абсолютно все возможности, когда идут закатки у людей, когда молодую картошечку, да с лисичками, да с лучком можно все это дело пожарить вечером, а потом собойку на работу. И я знаю, что многие из вас однозначно так делают. Ну, а если вы не любитель и собиратель, тогда, друзья мои, вам нужно, конечно же, обращать внимание на то, что у нас повсеместно появились возможности приобрести, в общем-то, огурцы, картошку, чернику за заработанные деньги, да. Не хочешь ходить в лес самостоятельно собирать? Пожалуйста, вот вам таким образом нужно сделать. А, друзья мои, ну что, сегодня невероятно классный день. Я вам напоминала о том, что сегодня отмечается, да, день, в общем-то, светофора. Невероятно классный праздник, который учит нас дисциплине, терпению, друзья мои. И, наверное, может быть, действительно дает возможность сохранить жизни каждого из нас. Поэтому здесь предельно будьте внимательны и осторожны сегодня, и уважительно относитесь сегодня к светофорам, а точнее к тому, что они показывают, какие знаки. Итак, жару обещают, друзья мои, напомню, невероятно, невероятно просто жаркую. До плюс 40 градусов будут показывать термометры по Беларуси. Ну а мы знаем, что город Брест и первый регион достаточно жаркие такие вот населенные пункты у нас тут и область. Поэтому, да, температура воздуха по области сегодня до 37 градусов тепла. Ну а что будет происходить на солнце, это уже, конечно, такая история. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны. Интересуйтесь, да, обязательно проявляйте любопытство в отношении того, если видите, что человек как-то едет за рулем, либо находитесь перед светофором на дороге и видите какое-то положение тела не совсем естественное. Обязательно выйдите, помогите, уделите время. Ну и еще раз предупреждение о том, что если вы понимаете, что в такую жару чувствуете себя не очень, не садитесь, друзья мои, за руль. И обязательно пусть у всех сегодня все будет хорошо. 33-код-399-0011, номер студийного вайбера, он активен, я жду сюда ваши сообщения. Кстати, Вячеслав прислал нам такого рода текст. Всем привет, удачной середины недели лучшим людям планеты. О, спасибо, Вячеслав, мы же себя к таким и относим, правда, ровным счетом, как и нас служат все такие. Прошу не забывать, лето не вечно, наслаждайтесь, пишет Вячеслав, этой невероятной красотой. Ну и вдогонку нам фото тоже высылает периодически, и вам за это огромное спасибо. Ну что, двигаемся дальше, про осторожность проговорили, а теперь Юля Савичева в виде песенной композиции все это будет закреплять.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 38, местами 32-34 градусов. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.
2: Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Уж не знаю, как я подпевала, на самом деле, это народная, так и белорусская песня. Тяче вода у ярок, тяче вода у ярок, кладочку занесло. Ну-ка, кто помнит оригинал? Потому что сейчас то, что перепели, конечно, ребята, Настя Кравченко и Кайсин, это что-то невероятное, правда? Но да, время не стоит на месте. Преображение таких классических музыкальных композиций перерастает с такими, знаете ли, оттенками R&B какого-то невероятного. Это заходит молодежи, это невероятно круто. Друзья мои, ровным счетом, как и невероятно здорово, что появляются крутейшие возможности того, что ты можешь действительно придумать что-то свое, создать что-то свое, выпускать что-то свое. И в данном случае у нас в стране государство в этом направлении тебя поддержит. Ну, слышали, наверное, многие, а если не слышали, то расскажу. Вот с 1 августа этого текущего года у нас в стране увеличились размеры безвозвратных государственных субсидий, да, безработных на организацию предпринимательства деятельности. Суммы там зависят от региона и направленности проекта и действуют по 31 августа 2026 года. Поэтому, друзья, если есть у вас какие-то намерения относительно того, что запустить свою линейку, чего бы то ни было, государство вас в этом поддержит. Самое главное здесь отдавать себе четко отчет, распределять свои силы, ну и иметь смелость двигаться, потому что смелым покоряются города. Это однозначно. Вот, например, петербургский фотограф, невероятно классный человек, который сам для себя, в общем, работает, трудится, он выпустил полотенце со своими снимками. Ну, кто бы ты додумался до этого со своими снимками? Ну, зачем? К чему? А он взял и попробовал. Почему бы и нет? И каждый принт там доступен в двух версиях. Тонкое спортивное полотенце, которое быстро сохнет, и с дополнительной резинкой, мягкое, махровое, для дома. И, значит, себя любимого там тоже изобразил, и своих работ тоже принты на полотенце появились. Вот вам человек, который занялся своим делом, нашел себя в этом, выпустил линейку таких классных авторских полотенец. И что интересно, ведь смотрите, полотенца всегда и везде нужны людям. Согласитесь, дома, на работе, в поездках, в машине, чтобы лежало. Так, давай бросим сумку, а вдруг да, летом, так это вообще топовый продукт, друзья мои. Потому как ехать куда-то отдыхать, например, выходные активные, правда, озера с палатками куда-то, это первым делом. Ты полотенце взял? Бери. Сколько? 5 штук бери. Поэтому здесь очень нужно разумно подходить и, может быть, не придумывать какой-то велосипед, когда он уже существует, а может быть и нечто чем-то дополнить его, и людям очень даже понравится. В общем, сейчас мне кажется, что я верю в вас больше, чем вы в себя, но, может быть, после моей вот такой, как это сказать, ну нет, моих слов, ладно уж, другим словом не назову, может быть, вы действительно сподвигнете себя на то, чтобы идти делать, добиваться, где-то даже ошибаться, но вместе с тем по всему этому пути обязательно гордиться собой. Ну, а позвольте нам быть свидетелями ваших успехов, ровным счетом, как и ваших не совсем успехов. Мы поддержим вас и поможем двигаться вперед. Всем привет, здесь Юлия Майская. Будьте с нами.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: поем о ночи, друзья мои, то я напомню вам утро. Это, знаете, есть такая замечательная шутка в отношении того, что я сегодня раньше лег спать в 9 часов до часу. Думал и к утру уже уснул. Это говорит о том, что режим, конечно же, у каждого свой, но и делать нужно правильное дело и правильные выводы. Если вы, мы уже четко привыкли, организм в том числе приучили его не ложиться рано спать, и для кого-то 9 вечера и 10 – это рано, друзья мои. Тогда не стоит насильно укладывать свой организм, когда вы воспитывали его немного по-другому. Самое главное здесь правильно распределить время, потому что все мы в течение рабочего дня, да и на старте нового дня, хотим быть какими прогрессивными, работоспособными, безусловно, заряженными на хорошие, в общем-то, хорошие результаты и отличное, классное настроение. Ну, а для этого так или иначе нужно, что правильно. Высыпаться, слушать хорошую музыку, обязательно завтракать дома и на старте нового дня выбегать из дома полным сил. А кто-то, между прочим, действительно просыпается раньше всех. Я знаю таких людей дома для того, чтобы понимать, что дома все четко, все спят, все хорошо. Ну, а ты уже активен и трудоспособен. 9 часов 53 минуты, друзья мои. Я очень надеюсь, что вы уже не делаете вид, что проснулись, а полноценно включились в рабочий процесс. И это правильно. Этот день пролетит очень быстро, как и все дни лета. И мы только на старте осени подумаем о том, что как же так, лето-то пролетело. Действительно, а мы не успели это и это. Так что правильно распределяйте свое время, делайте это с нашей помощью, потому что мы так или иначе поддержим вас. Кстати, совсем недавно выясняли, а что же для вас, уважаемые радиослушатели, радио? Это новости, это шум, просто такой фон-шум, либо это музыка без интернета. И, как ни странно, вы проголосовали за вариант ответа «музыка без интернета». То есть мы настолько доступны для вас, когда кликнула одну кнопку и слушай нас абсолютно везде. И это правильно. Можно слушать нас с помощью Алисы. Просто сказать: «Алиса, включи радио Брест». И она сделает это, поверьте, с большим удовольствием. Искать нас можно и ловить, и слушать, в том числе на нашем сайте radiobrestfm.by. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. Ну а 104.8 FM мы звучим здесь для вас, в Бресте, дорогие друзья, во всех иных городах, в том числе Пинск, 94.6 FM. Кто слушает нас в городе Пинске, дайте обратную связь, вам привет. Столин, а может быть и вы с нами на связи? Вас мы тоже ощущаем. 102.5 FM, в Столине можно слушать нас. Пружаны, 105.6. Ну, я знаю, что Пружаны представители есть тоже. Если так, студийный вайбер, напишите, что Пружаны здесь присутствуют. Город Драгичин, 104.2 FM, Барановичи, 101.1 FM, Слоним, 94.9 FM. В общем-то, вот так, через FM-диапазон мы, в общем-то, дотягиваемся до каждого из вас, уважаемые радиослушатели, и очень надеюсь, что заряжаем вас отличным настроением на старте этого рабочего дня. Следующий час интерактивный, перелетаем туда, не теряем друг друга. Здесь Юля Майская, и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Какую финансовую помощь получит семья при рождении детей, рассказали Белта в Министерстве труда и социальной защиты. При рождении первого ребенка семье выплатят единовременное пособие в размере 5303 рублей. Если будущая мама до 12-недельного срока беременности встанет на учет в организацию здравоохранения, то и дополнительно выплатят единовременное пособие в размере 530 рублей. Таким образом, семейный бюджет пополнится на общую сумму в 5834 рубля. При рождении второго ребенка и последующих детей единовременное пособие составит 7425 рублей. В Брестской области за полгода отремонтировали 200 километров местных дорог. Об этом рассказал в проекте «Белта страна», говорит заместитель генерального директора Кубрестоблдорстрой Сергей Демко. За первое полугодие при годовом задании 402 400 километров уже отремонтировано 200 километров дорог. Из них порядка 180 километров введены в эксплуатацию, то есть полностью оформлены документально, тогда как фактические работы завершены на 200 километрах, пояснил Сергей Демко.
0: Новости.
1: Пневмококковая инфекция остается одной из самых опасных вакциноуправляемых инфекций в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 1 600 000 смертей, вызванных пневмококковой инфекцией. Наиболее часто болеют дети от 6 месяцев до 5 лет и лица старше 65 лет. Вакцинация – единственный высокоэффективный способ существенно повлиять на заболеваемость и смертность от пневмококковых инфекций. Вакцинация на бюджетной основе осуществляется вакциной Преминар 13 производства Ирландии. Также существует возможность получить прививку в организациях здравоохранения на платной основе. И последнее. В музее зубра в Брестском облисполкоме новый экспонат – огромный картонный великан из Кобрина. Эта инсталляция покорила сердца зрителей международной выставки «Белагра-2026». Арт-объект создали сотрудники кобринского предприятия «ВЛПАК Кобрин» и передали его в дар первому в Беларуси музею зубров. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 35-38, местами 32-34. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.

0: оставаться собой. Друзья мои, это очень сложно бывает в некоторых ситуациях, особенно тогда, когда ты не подходишь под формат, под ситуацию, когда ты не угоден, собственно, каким-то образом. Но, друзья мои, оставаться собой, правда, это удел сильных. Не изменять себе в своем выборе, в своей истории и, конечно же, в своей дороге. Занюк Иван вот так продолжает этот музыкальный час. Делай то, что любишь. Я очень надеюсь, что в вашей форме жизни все очень даже совпало. Вы сейчас находитесь на любимой работе. А любимая работа – это что? Это, в общем-то, образ жизни, образ мысли в том числе. И странно, говорят, любимые часов не наблюдают. И ведь это так. Ведь когда ты испытываешь такие чувства по отношению к своей профессии, и там время пролетает незаметно, и ты не понимаешь, как? Уже столько времени? Подождите, а как я здесь нахожусь 12 часов? Каким образом так получилось? А все потому, что ты занимаешься любимым делом. И если вы вот существуете в такой плоскости, друзья мои, то могу сказать, что вы счастливый человек, и огромное количество людей вам могут позавидовать. Ну, а если вы до сих пор ищете дело своей жизни и себя в том числе, самое главное здесь действительно не останавливаться, потому что дорогу, как я уже сказала, осилит идущий, мы все знаем эту фразу. Совсем недавно один популярный, в общем-то, боец, спортсмен стал невероятно популярен, завершился крутой мем в социальных сетях. Спросили журналисты у него: слушайте, а что делать человеку, который не нашел опору в жизни? И спортсмен ответил: ну как, что искать? Просто все. Это рассмешило журналистов, потому что никаких больше комментариев спортсмен не дал. А тут, слушайте, не добавить и не прибавить. Действительно, искать себя в жизни. А можно искать себя в жизни, можно искать нас, любимую радиостанцию, в социальных сетях и найти ее, потому что адрес я вам подскажу и, безусловно, назову все, в общем-то, странички. radiobrestfm.by. Да, наш сайт. Заходите туда, кликайте кнопку и слушайте нас абсолютно по всему миру, где есть интернет, друзья мои. Если отправляетесь куда-то в командировку, возможно, сегодня, а может быть, в отпуск, мы тоже готовы с вами пройти этот путь, находясь, собственно, на работе. Так что дайте нам эту возможность побыть с вами рядом и уединиться в том числе. Это будет неплохо. А еще у нас Инстаграм, страничка наша. Тоже заходите. Абсолютно рады каждому новому подписчику. Кто заходит, подписывается. Мы тоже заходим на обратную страничку, смотрим, а кто это вы такие? А чем вы там живете? А что у вас такого интересного есть? Поэтому проявляем максимально такой вот личный интерес каждому из вас. Правда. И к вашим сердечкам, к вашим лайкам в том числе. Да. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм. Также у нас официальная страница во ВКонтакте имеет место быть. Мы там живем и здравствуем. Так что и заходите туда. Радио Брест, ВК, официальная страница. Совсем скоро там появится пост-опрос. Мы пообщаемся с вами сегодня на очень интересную тему. На какую? Все подробности совсем скоро. Здесь Юля Майская. Привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Радио Брест.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Это, знаете, бывает такое, ну скажи, какое утро? Ну, конечно же, самое доброе утро. И оно живет здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Всем вам огромный привет летит, друзья мои. Я напоминаю, это интерактивный час. Что дает он нам? Какие возможности? Конечно же, познакомиться поближе и, безусловно, узнать лучше друг друга. Чтобы вы понимали вот под, знаете ли, интерактивным часом, каждый, наверное, свое. Но, друзья, мы ставим задачу действительно познакомиться с нашим человеком, который нас слушает поближе. И у вас есть возможность, безусловно, команда утреннего шоу «Самое доброе утро» узнать тоже получше. Сегодня звучу здесь я одна, Юля Майская. Влад Романенко вы услышите в рамках вечернего шоу «По дороге домой», поэтому обязательно дождитесь. Ну, а сегодня я хотела бы с вами обсудить. Вы все-таки, уважаемые радиослушатели, больше про что? А? Вот сегодня такой вопрос задаю я, и варианты ответов, конечно, я предлагаю им. Именно благодаря им вы поймете, о чем же я хочу вас спросить. Вы больше про что? Поговорить, послушать, либо помолчать? У вас с этим как обстоят дела? Есть же в окружении совершенно разные люди. Когда собирается одна компания, все мы тоже проявляем себя по-разному. И тут мы четко понимаем, что есть птица-говорун, что есть человек, который наблюдательный. Он просто молчит и наблюдает за всеми. А есть человек, который, собственно, слушает, поговаривает что-то и слушает. Вот. А кто-то просто молчит и наблюдает. Тогда к нему прилетает такой иногда неудобный вопрос относительно: а ты что молчишь? Ты что, просто смотришь, да? Ну, ясно. Сейчас, наверное, отмотали вот как-то пленку назад, да, и подумали, что, о, кстати, а в моей компании есть такой человек, или наоборот. Но, видимо, в отношении Юли Майской все тут четко понятно, потому что, когда я появляюсь в компании своего окружения, тут же говорят о том, что, сейчас Майская скажет, Майская, все. А ведь на самом деле нам, работающим людям микрофона на радио, вы даже не представляете, как хочется помолчать, просто понаблюдать и послушать других людей. Но не всегда окружение дает такую возможность, узнавая, что ты работаешь на радио, значит, ты про долго и много говорить. А это-то на самом деле, друзья мои, открою завесу тайн, вам не всегда так. И это правда. Ну, для вас, вероятно, стало очевидно, за какой вариант проголосую я. А вот за какой вариант проголосуете вы, мне, правда, интересно и важно знать. Поэтому заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте и, в общем-то, голосуйте, отвечая на следующий вопрос. Вы больше про что, друзья мои? Про поговорить, про послушать, либо про молчать? А как у вас этим дела обстоят? Давайте пообщаемся на эту тему. Кстати, можете и высказываться здесь, на студийном вайбере. 33-код-399-0011. Я буду ждать ваши сообщения. Благодарю заранее за обратную связь. А бывает такое, что раньше был говорун, а потом как-то с годами раз, и все. И, в общем-то, уже больше любите, может быть, как-то помолчать и послушать окружение. Может быть, у вас так тоже сложилось, и вам теперь интереснее слушать, нежели говорить. В общем, рассказывайте об этом. Пообщаемся.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 35 до 38, местами 32-34 градуса. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Ну, молчаливая, я бы сказала, даже Люся Чеботина. На самом деле, в одном из интервью она признавалась, что она не такой любитель и общаться. И для того, чтобы расположить к себе человека или нет, по отношению к человеку, чтобы он каким-то образом вошел в круг ее общения, она очень долго наблюдает за людьми и говорит, что склонна больше, в общем-то, слушать, нежели говорить. Вот такая талантливая Люся Чеботина только что прозвучала здесь у нас. Ну, а мы вместе с тем, друзья, продолжаем общаться на тему в рамках интерактивного часа следующую. А вы больше про что? Поговорить, помолчать, либо все уже послушать? Обязательно заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Там голосуйте, а также заходите в наш Инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест». И там также примите участие в голосовании, друзья мои. Зайду-ка я и тоже лайкну обязательно и проголосую в том числе. Ну и понаблюдаю за вами, насколько вы активны в отношении поста опроса нашего сегодня. А ведь действительно, люди разделяются на тех, кто «а поговорить», вот это вот, да? Или «слушай, а давай лучше помолчим». Ну, давайте разберемся с этими классическими. А мы друг друга не понимаем, давай лучше помолчим, в тишине посидим. Кажется, все просто, да? Нужно просто больше разговаривать для того, чтобы понимать лучше друг друга и на самом деле четко осознавать позицию, где лучше помолчать, где лучше поговорить, а где лучше послушать. Но, знаете, ведь так бывает, что одни про разницу поговорить, другие послушать. Разница вообще не зависит от работы, оказывается, мозга. Представляете, характера и в том числе воспитания. Любители говорить так снимают стресс, например, и заряжаются энергией, казалось бы. Вот очевидные вещи. А вот молчаливые люди, говорят эксперты, устают от лишних слов и думают перед тем, как ответить. Муторно, долго и не спеша. Почему люди любят говорить? Вот давайте разберемся. Ну, во-первых, общение дает им силы и радость. Есть такой момент. Те говоруны, которые проголосуют за вариант поговорить в нашем ВК, на нашей странице в постопросе. Далее, люди любят говорить, потому как понимают свои чувства только тогда, когда говорят. Как ни странно, так устроено, говорят медики, наша физиология. Ну и а еще говорят, что люди много говорят, когда им скучно, либо тревожно, в тишине. Поэтому они как-то пытаются из этого тихого кокона выйти и искать людей, с которыми можно поговорить, либо для которых можно поговорить. Как ни странно, друзья мои. А вот почему люди любят молчать? Вы задумывались когда-нибудь? А потому что, оказывается, тишина помогает им отдыхать и копить силы. А еще они любят думать внутри себя и не видят смысла в пустых словах. А еще любят, знаете ли, как-то вот эти долгие беседы со стороны наблюдать. Эти люди, которые любят послушать, уверяют нас эксперты. А вот к какой категории людей относитесь вы? Что любите вы больше? И про что вы? Поговорить, помолчать, либо послушать? Заходите, «Радио Брест» у нас, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну и к нам на страницу в Инстаграм тоже заглядывайте и примите участие в голосовании. «Радио нижнее подчеркивание Брест». Я вас там жду, а мы итоги подведем в окончании этого часа.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: В рамках утреннего шоу сегодня, в этот интерактивный час, мы с вами общаемся на очень интересную тему, дорогие друзья. Тема такая, как, например, поговорить, послушать, помолчать. Вот вы, друзья мои, больше все же про что? Расскажите об этом. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Там есть варианты ответов. Ну и голосуйте, в общем-то. А еще заходите «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Мы там для вас существуем в Инстаграм. И абсолютно рады каждому подписчику из вас и всем тем, кто вместе с нами топает в социальных сетях, друзья, и на нашей странице. Вам огромное спасибо за внимание, за то, что вы с нами, и мы ценим каждого подписчика, абсолютно каждого из вас, это правда. Поэтому будем рады каждому сердцу, готовы делиться и своим родиным в том числе. Ну и наша платформа для общения здесь в прямых эфирах – это Радио Брест Чат на Вайбере. Этот номер 33-код 3990011. Вот, сохраняйте его и пишите нам сообщение. Всегда рады с вами пообщаться и, безусловно, ответить на каждое сообщение практически. Всем хочу сказать огромное спасибо за участие сегодня. Кстати, сообщение прилетело от Елены. Она пишет: «Доброе утро. Я все-таки больше про помолчать. Вот так молчишь, наблюдаешь, делаешь выводы о людях. Для себя какие-то заметки тоже оставляешь». Так, такая мудрая Елена. Вот недаром вас Еленой назвали. Мудрая, прекрасная Елена, которая сделала вот для себя такие, вероятно, правильные выводы в отношении вас. Но, знаете, для кого-то помолчать, а ведь для кого-то поговорить, и другой человек не может себя сдержать для того, чтобы и не пообщаться, и не дать какие-то советы, и непрошенные в том числе. Ну, по поводу непрошенных советов мы с вами обязательно как-нибудь пообщаемся. Ну, а пока, друзья мои, что делаю я? Обновляю страницу у нас здесь, в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, для того, чтобы пока сверить следующие проценты. Итак, сегодня интересовалась у вас, дорогие радиослушатели, вы больше про что? Поговорить, послушать, либо помолчать. И голоса распределились следующим образом. 50% ваших голосов ушли варианту «поговорить». Это вот это вот «а поговорить». И 50% ушли на ваших голосов варианту «послушать», как ни странно. Ну что ж, ладно, ну пока пусть будет так. Это промежуточный итог, подведение которого я сейчас произвела. А вы обязательно заходите в ВК, наша группа, голосуйте. В Инстаграм тоже заходите, там размещен пост-опрос. И там тоже примите активное участие для голосования. Ну, в общем-то, если вы знаете своих коллег, знаете ли, когда птица говорун, и еще человек не зашел и не проголосовал, у вас обязательно его подтяните в наши социальные сети. Мы будем ему очень-очень рады. Ну а на эту минуту, друзья мои, готова вам сказать еще раз спасибо огромное за то, что сегодня этим утром мы были вместе с вами, за то, что стартанули в новый день с хорошими мыслями, с отличным настроением, ну и зарядились по полной программе. Продолжим в том же темпе и в том же духе. Меня зовут Юля Маська, я уступаю место своему коллеге Евгению Филиновичу совсем скоро. А пока пусть этот день будет хорош абсолютно во всех отношениях. Услышимся. Пока-пока.
1: Радио Брест.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Брестская область намолотила 1 360 000 тонн. Делегации из Омана и Индонезии посетили Рубгранит в Микошевичах. Иностранных гостей сопровождали представители БелАЗа. Цель визита – знакомство с производством, работой техники в реальных условиях и обмен опытом по вопросам эксплуатации и обслуживания, сообщается в телеграм-канале Рубгранит. Гости побывали на смотровой площадке гранитного карьера Микошевичи в колоннах номер 1 и 3 автотранспортного парка, на участках по ремонту узлов и агрегатов, а также на участке по ремонту и вулканизации крупногабаритных шин. Особое внимание уделили карьерным самосвалам грузоподъемностью 55, 90 и 130 тонн, колесным бульдозерам и погрузчикам БелАЗ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте самое популярное место отдыха на свежем воздухе – новый парк-пляж «Заречный» на берегу Моховца вдоль Варшавского шоссе. Пока брестчане загорают и охлаждаются в воде, за их безопасностью следят спасатели. На время жаркой погоды на противоположном берегу дежурит водолазно-спасательная служба пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Маршрут спасателей по руслу Моховца проходит мимо пляжа и реагирует на сабордистов, которых сейчас стало очень много. Чтобы отдых запомнился приятными впечатлениями, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Как показывает практика, основной причиной несчастных случаев на водоемах остаются беспечность граждан, купание в запрещенных местах, недосмотр за детьми. В Барановичах сегодня может быть шумно. В течение дня на Барановичской ТЭЦ будут проводиться работы по пневмопродувке газопроводов. Во время работ возможны громкие звуки и хлопки. Поводов для беспокойства нет. Это плановый технологический процесс, который проходит под контролем специалистов, отметили в Брестэнерго. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 35-38, местами 32-34. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-38, местами 32-34. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района Мария Демчук. Добрый день. В Пружанском районе на этой неделе прошло чествование аграриев с достижением 1000 тонн молота зерна в районе и 1 000 000 тонн молота в области. Прозвучали слова признательности от первых лиц области и района. К профессионалам жатвы обратились председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, председатель Пружанского районного исполнительного комитета Михаил Гришкевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор открытого акционерного общества «Журавлиная» Александр Пищ, другие официальные лица. Каждый из них поблагодарил аграриев за внесенный вклад в уборочную кампанию и поздравил с этим достижением. В Пружанах состоялся правовой прием представителей Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма во главе с председателем Татьяной Кожановой и главным правовым инспектором труда Еленой Тулуповой. Участие принял также прокурор района Сергей Жукович. В рамках приема проведена беседа по правовому просвещению граждан на тему особенностей выполнения дополнительной работы, совмещения профессий рабочих должностей служащих, расширения зоны обслуживания, увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, а также отличие совмещения от совместительства. Талантливые исполнители Геннадий и Елена Черник из деревни Мокрая Пружанского района приняли участие в съемках нового телевизионного проекта «Песни нашего двора». Проект создается телеканалом ОНТ. Ведущим станет народный артист России Дмитрий Харатьян. В программе будут звучать дворовые песни, старинные романсы, народный фольклор и золотые шлягеры прошлых лет, которые принято петь в компании близких под гитару или баян. Премьера нового музыкального шоу на телеканале ОНТ запланирована осенью. В субботу 8 августа с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет председатель Пружанского районного совета депутатов Екатерина Анатольевна Попко. Звонить можно будет по телефону 41504.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Траурный митинг-реквием у памятника «Падающие кресты» в Беловежской пуще прошел в память о мирных жителях, уничтоженных фашистами летом 1941 года. Здесь нашли покой жители окрестных сел и деревень. Из более чем 120 жертв фашизма известны имена только 85 человек, проживавших в населенных пунктах Гайновка, Беловеж, Шерышево, Ровбицк, Борки, Малый Красник и в других. Традиционно в начале августа здесь собираются те, кто не имеет права забыть. Это представители власти, организации, общественных объединений, школьники и местные жители. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. Главный посыл – сохранение исторической правды и недопущение повторения войны. В субботу 8 августа в агрогородке Леново пройдет праздник «Леновский гостинец». С афишей мероприятия можно ознакомиться на 8-й странице сегодняшнего номера газеты «Районные будни». В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу во втором дивизионе второй лиги Брестской область свой очередной матч провела команда «Пружаны». Спортсмены в Иваново сыграли с местной одноименной дружиной. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу хозяев, а единственный мяч в составе пружанской команды забил Дмитрий Муратов. ГАИ Беларуси усилила контроль за водителями двухколесного транспорта. Мотоциклы и мопеды являются средством повышенной опасности. За управление транспортным средством, не имея на это права, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом до 50 базовых величин или общественными работами или административным арестом. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 35-38, местами 32-34. В Барановичах 35-37, в Бресте и Пинске сегодня 36-38 с плюсом.
3: хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Пошли в эфир. 12:11. Начинается дневная смена на волнах Радио Брест. С хорошим настроением, запалом на сегодняшний день, безусловно. Но почему? Ну, потому что сегодня уже 5 августовский день. Среда на календаре, и мы вместе с вами понимаем, что уже экватор ровно серединка недели. А это значит, что совсем немного нам осталось до выходных дней. Я уверен, что многие из вас ждут этих выходных дней. Да, многие думают о том, что вот нужно дома посидеть, может быть, выспаться, ну, потому что не удается выспаться в рамках этих жарких ночей. Ночи действительно жаркие. Ну, а пока 12:12. Давайте загадаем желание. Чуть-чуть прохлады добавим себе в этот день, может быть, на эту неделю, может быть, выходной день, если у вас есть какие-то планы. Безусловно, такие жаркие дни, знаете ли, они вот для чего хороши? Для какого-то отдыха где-то в прибрежной зоне. Но у нас зона все-таки не прибрежная, но не менее курортная. Можно планировать свой отдых где-то возле водоема, можно отправиться кому-нибудь в гости в другие регионы, рассказать, как классно здесь у нас, и посмотреть, чего классного есть у них там. Да, ну и с приобретенными какими-то новыми впечатлениями вернуться обратно и поделиться с нами. Поделиться можно на номер Viber 399-2011. Присылайте свои сообщения, самые добрые слова и, кстати, слова приветствия. Также присылайте, и в следующий час, в части приветов и поздравлений, мы все ваши сообщения, безусловно, озвучим. Меня зовут Женя Филинович, до 15:00 вместе с вами на одной волне. Пускай день складывается только из приятных событий, а рядом будут только надежные люди. Привет.
1: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Поговорим о событиях этого дня. 12 часов 21 минута на студийных. Напомню, что сегодня 5 августа, среда. Сегодня международный день. Вот чего бы мы могли подумать, 5 августа можно отметить. Международный день светофора. Такое событие, 112 лет. Ну, слушайте, все жители городов, они, безусловно, привыкли к светофорам, да, являются непременным атрибутом многих перекрестков, сложных и не очень. И вот 5 августа в 1914 году является официальным днем рождения этого устройства. Что еще есть? Сегодня день разглядывания горизонта, но это если у вас позволяют ваши географические данные увидеть те самые горизонты. День курсанта сегодня, а также день зеленых перцев. Ну, это в гастрономический календарь мы заглянули. Также сегодня именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и у Андрея. Так, что еще произошло 5 августа, помимо того, что отмечается Международный день светофора? В Турции, например, запрещено многоженство. Георгий Федотов стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР. Выпущен первый альбом группы Pink Floyd. Ну а Стив Фоссетт начал шестое кругосветное путешествие на воздушном шаре в 2001 году. На свет появился Нил Армстронг. Это первый человек, который сделал шаг на Луне, ну и оставил там свой след. Писатель Ги де Мопассан также появился на свет. И в этот день, я уверен, что в вашей жизни также много праздников и событий, которые вы отмечаете, ну или будете отмечать уже в самое ближайшее время. Можно нам об этом сообщить и написать. Написать можно на номер Вайбера 3992011, либо на номер СМС-портала 9900. Присылайте свои сообщения, и в следующий час обязательно все эти сообщения мы будем озвучивать. Будем радоваться вместе с вами и, конечно же, слушать музыку. Музыки здесь огромное количество. Как и полезной информации. Кстати, прогноз погоды в виде полезной информации уже совсем скоро, через 6 минут. Будьте рядом.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Информация о погоде на сегодняшний день. От Бреста облгидромета. На Брещине синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 35-37, в Бресте и Пинске сегодня от 36 до 38 градусов тепла.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

А вы помните, когда вы перематывали пленку в последний раз, что для этого потребовалось? Ну, какой-то карандаш, ручка наверняка, да? И вы в этот момент также были счастливы, я уверен. Ну, а мы продолжаем эфир. 12 часов 39 минут. Вместе с вами поговорим и обсудим самые интересные новости. Новости, которые напрямую связаны, знаете ли, с какими-то температурными показателями и красотой. Добрая новость на сегодня из Испании прилетела. Именно там бабушки. Они защитили свой город от сильной жары. При помощи чего? Вот, казалось, бабушки могут это сделать. Ну, что бабушки больше всего на свете любят? Это кормить внуков и вот вязать что-то. Поэтому при помощи вязаных и плетеных полотен, которые заменили пластиковые навесы, они защитили свой город. Слушайте, ну, местных пенсионеров там много собралось, около 400, и каждую неделю они собирались вместе, чтобы вязать крючком разноцветные квадраты из пряжи и из каких-то переработанных материалов. То, что начиналось как общественный ремесленный проект, постепенно превратилось в впечатляющую общественную инсталляцию. Там геометрические узоры, и красота, и цветы, и красок туда добавили. В общем, здорово получилось. Вот так вот ручное ремесло может стать каким-то масштабным городским искусством, ну и местом паломничества для туристов. Выглядит невероятно красиво, все подробности в сети обязательно найдешь и поставь лайк, когда увидишь. Мы же продолжаем также спасаться от жары. В рамках этого дня синоптики обещают нам до 36 летних теплых градусов. Не забывай головные уборы, возможно, какой-то зонт тебя спасет от этой жары, ну и... Побольше жидкости вливай в свой организм. Мы будем спасать музыкально. Далее на волнах радио Бриз добавим чуть-чуть прохлады и хорошего настроения. Все это на протяжении не только последующего времени, да, я имею в виду дневной смены, но и в смене вечерней и когда угодно. Самое главное, просто присоединись к нашей компании на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, ну или скачивай мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь».

0: Реклама.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

Радио Брест только что был вместе с нами, знаете ли, такими нотками ностальгии, прошибающими буквально до мурашек, когда многие начали вспоминать о том, чем они занимались под песни Кеймаро, да, или, возможно, какой-то был первый танец, а может быть, первый поцелуй в рамках какого-то лета. Но об этом во всем можно подумать и в чате приветов и поздравлений, и, например, передать привет этому человеку. 12 часов 54 минуты, уже через 6 минут стартует нас час приветственный, поэтому можно отправлять уже туда свои сообщения. Отправляя их, не забывайте писать к нам на номер Viber 399-2011 или отправляйте их на номер SMS-портала 9900. Но мы продолжаем спасаться от жары. Не забывайте побольше употреблять напитков прохладительных, да, ну и поменьше находиться на улице. Джонни в продолжении музыкального эфира для каждого, кто вместе с нами в этот день.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик проводит рабочую встречу с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым. Стороны обсуждают расширение промышленной кооперации и проекты по импортозамещению. Глава области Петр Пархомчик направил поздравления жителям Российского Орла с Днем города и 83-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Брестскую область и Орловщину связывает прочные, проверенные временем узы дружбы, общее историческое наследие и созидательное сотрудничество в рамках союзного государства, отмечается в поздравлении. В Лунинце под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Александра Максимчука проходит совещание по строительству моста и подъездной дороги между Лунинецким и Столинским районами. Участие в заседании принимает председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, уполномоченный президента Беларуси по Брестской области Михаил Русый, председатели Лунинецкого и Столинского райисполкомов. Представители заинтересованных служб и организаций активно включились в обсуждение рабочих моментов, возникающих в процессе реализации масштабного проекта.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Мошенники с использованием многоходовой схемы обмана выманили у брестчанина более 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на УВД Брестского облисполкома. Жертвой аферистов стал 49-летний мужчина. В мессенджере ему позвонили якобы представители телефонной компании и убедили сообщить код. Следом с мужчиной связался незнакомец, который назвался сотрудником милиции. Чтобы аннулировать кредит, жителю областного центра нужно было следовать инструкциям. Мужчина взял 3 кредита в разных банках, на предложенный счет перевел 19 тысяч рублей. Остальные деньги передал пришедшей в назначенное место и время женщине. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, выясняя личности злоумышленников. Информация от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37, в Пинске ночью 20-22, днем также 35-37, в Бресте ночью от 21 до 23, днем от 36 до 38 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

продолжается эфир. 13 часов и 11 минут на наших больших студийных часах. Вместе с вами вспомнили, что сегодня уже 5 день августа, но пока что не получили от вас сообщения. Какие праздники в вашей жизни произошли 5 августа, в жизни ваших коллег, знакомых, друзей, родных людей? Все эти события можно перечислять и прислать нам сообщение поздравительного плана на номер Viber 399-2011, код 33, ну или 9900, это номер СМС-портала. Но помните, что услуга платная и может оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 14.00 озвучиваем ваши приветы. Самые добрые слова, они все звучат в прямом радио Брест-эфире. Услышать их можно не только в FM-пространстве, но а также в нашем интернет-ресурсе на нашем сайте radiobrestfm.by. Мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Находить среди предложенного списка радиостанций свою любимую и оставайтесь вместе с нами. Ну а находясь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и мы будем звучать у вас дома на той громкости, которую вы изначально скажете Алисе. Да, ну и вместе с нами еще огромное количество потрясающих музыкальных исполнителей. Группа «Добро» в продолжении эфира на волнах Радио Брест с композицией «На счастье».

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Родители, в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
5: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.
7: А может, пойдем в кино, возьмем попкорн, или ко мне домой, возьмем чего-другого.

Продолжается эфир, 13 часов и 24 минуты на волнах Радио Брест. Не только музыка, но и ваши приветы, поздравления и приятные слова в том числе. А Вероничка написала: «Здравствуйте, передайте привет любимому человеку, Гаврилову Ильюше. Я тебя очень сильно люблю и скучаю». Передать привет моей Вероничке, моя ненаглядная. Прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Такое сообщение имеется. Ну, прочитали. Пойдем дальше. Александр передает привет своей супруге Елене. Александр сообщает, что скоро буду. Грей суп. Вы знаете, вот я бы не отказался бы от какого-то холодного супа. Вот, секундочку, но, может быть, и от горячего тоже бы не отказался, если бы мне кто-нибудь его предложил. Ну, а Саше желаем приятного аппетита. Всем остальным также мы желаем приятного аппетита. А кого мы застали где-то в местах приема пищи, если вы вместе с нами прямо сейчас что-то кушаете, вам приятного аппетита и хорошего, сытного продолжения этого дня. Не забудьте написать слова благодарности тому человеку, кто приготовил для вас этот обед. Может быть, это вы сам, да, тот человек. Да, ну или кто-то из ваших домашних. Всем им передавайте приветы и самые теплые слова благодарности. В середине часа прогноз погоды, обновленный прогноз погоды. Погода уже на ближайшие сутки. Узнаем, что же нам обещает Брест-Облгидромет. А до 14.00 ваши приветы в прямом радио Брест-эфире, поэтому пишите.

0: Люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Итак, немного важной информации. Информация о погоде на завтрашний день. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, что ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер в переменных направлениях, ночью слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем в Бресте до 38 градусов тепла.
2: Реклама.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ох, как красиво было сказано. Если бы не ты, не проснулась любовь. Да, действительно, эти слова можно посвящать любимому человеку. Ну и вместе с ним продолжать этот день при условии, что он где-то недалеко. Если он далеко от вас, тогда давайте мы объединим вас посредством Радио Брест. Каким образом? Вы пишете нам свои сообщения, а мы озвучиваем их в честь любимого человека. Вот Виталий написал: «Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене». И слова: «Любимая, хватит работать, пошли загорать. Виталий из солнечного города». Ну, то, знаете ли, все города, мне кажется, Брестской области уж точно они являются солнечными. В общем, где бы, Виталий, вы ни находились. И, кстати, Виталий не сообщил, как супругу зовут. Поэтому, Виталий, давайте адресно сейчас. Или пускай все жены перестают работать и идут загорать. Вот. Вот такое пожелание. Так, есть еще сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Олечке, Галине. Скоро пятница. Хватит ворчать и делать деловой вид, как будто вы работаете. Это с любовью было от Инги. Продолжаем. Катюша написала нам: «Здравствуйте, любимое радио Брест. Ваше радио – лучший спутник моего отпуска. Музыка заряжает энергией и поднимает настроение. Спасибо вам. Пусть в ваших кабинетах будет прохладно, а треки будут горячими, как лето». Это вам большое спасибо, Катюша. Так, привет всем жителям города Пружаны. Катя передает: «Желаю всем отличного настроения и солнечного дня. Коллегам терпения, вдохновения и продуктивности. Пускай все получается». 13:41. Еще будет один выход, еще одна возможность озвучить ваши сообщения, которые вы к нам сюда пришлете. Не забывайте делать это в части приветов и поздравлений с 13:00 до 14:00 каждый будний день. А продолжается эфир на волнах Радио Брест, далее МОД с композицией «Намек на нас». Скоро услышимся.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Так, ну а мы здесь замечаем каждого. 13 часов 53 минут. Финальная порция ваших добрых слов и приветов. Все, что мы не успели прочитать. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет, поздравления с днем рождения, с 25-летиями, на лучшими пожеланиями моей любимой дочурке Регине. Дочь, пусть удача и успех идут с тобой в ногу по дороге жизни. В твоем доме царит счастье, а сердце согревает любовь, радость и веселье. Пускай они будут самыми частыми гостями в твоем доме. Пусть свершатся все твои планы, даже самые дерзкие. С любовью, твоя мама. Так, что еще есть у нас из непрочитанного? Мою любимую жену поздравьте с днем рождения. Ее зовут Юлия. Мы с сыном очень сильно любим тебя. У тебя все получится. Ты самая-самая. Женя и Киря. Так, еще есть одно поздравление, но уже с прошедшим днем рождения. Василия поздравляют, желают ему здоровья и любви. Мы все его любим, музыкальную композицию еще просят. Но, вы знаете ли, в рамках этого часа у нас осталось всего ничего до окончания его. Вот в следующем часу мы что-нибудь обязательно придумаем для именинников. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест 13 до 14.00 каждый будний день. Не забывайте об этом и присоединяйтесь. Соединяйтесь к нам, сделать это очень просто через номер нашего Вайбера или СМС-портал. Услышимся в следующем часе. Ну и именно там озвучим самые интересные новости и будем слушать музыку.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». До 15 августа каждый желающий может присоединиться к акции, передать школьные принадлежности и необходимые в быту вещи, сделать денежные пожертвования или помочь в качестве волонтера. После завершения сбора представители Белорусского общества Красного Креста и Белорусской Православной Церкви начнут адресно передавать помощь семьям. Завершится акция в конце августа праздничным мероприятием для детей, приуроченным к началу нового учебного года. Брестское областное объединение профсоюзов оказывает поддержку семьям в подготовке детей к школе. В рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям» председатель Брестского областного объединения профсоюзов Леонид Мартынюк побывал в санатории «Солнечный», где вручил подарочные сертификаты двум мамам, работницам учреждения. В прошлом году профсоюзные организации Брестской области направили на содействие в подготовке детей к новому учебному году более 2 миллионов рублей, подчеркнул Леонид Мартынюк. По сравнению с 2024 годом эта сумма возросла на 611 тысяч рублей. Это значит, что объем такой поддержки с каждым годом увеличивается. На путепроводе по улице Ленина в Бресте продолжаются работы по замене опор освещения. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнется монтаж новых конструкций. Напомним, старые опоры, исчерпавшие свой срок эксплуатации, были демонтированы силами Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Всего на путепроводе установят 26 новых опор. На спуске в сторону улицы Брестских дивизий дополнительно 9.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В летний-осенний период повышается риск заражения лептоспирозом, известным как луговая лихорадка. Заражение происходит во время рыбалки, охоты, купания в открытых водоемах. Источниками являются главным образом грызуны, а также сельскохозяйственные и домашние животные, пушные звери. Чтобы уберечься от лептоспироза, нужно для мытья пищевых продуктов использовать качественную питьевую воду, выбирать разрешенные места отдыха и купания, избегать контакта с безнадзорными животными, при уходе за домашними животными использовать одноразовую или специально выделенную для данных целей одежду, использовать только качественные продукты питания, соблюдать правила личной гигиены. И последнее. Возле строящегося детского сада в микрорайоне Южный в Бресте члены молодежного совета при Брестском городском совете депутатов вышли на финишную прямую разукрашивания центрального теплового пункта. Серое промышленное здание превращается в яркий арт-объект. Инициатива нашла поддержку городских властей. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37, в Пинске ночью 20-22, днем также 35-37, в Бресте ночью от 21 до 23, днем от 36 до 38 с плюсом.

14 часов и 9 минут вместе с вами на расстоянии буквально вытянутой руки находясь, продолжаем этот день. 5 августовский день, жаркий достаточно, да, ну и я думаю, что вы это уже смогли в полной мере ощутить. Возможно, в рамках обеденного перерыва вы смогли куда-то выбраться, выйти на улицу для того, чтобы впитать в себя какую-то дозу витамина D, да, ну или действительно просто выйти и немножечко пройтись, но только в тени. Включайте кондиционеры, вентиляторы, открывайте окна. Все это только ради того, чтобы немножечко прохлад добавить именно в те помещения, где вы работаете. Ну, а если вы вместе с нами отдыхаете дома, ну, тогда вам что, приятного отдыха? Мы вам очень сильно завидуем. Да, оставайтесь дома и тоже никуда не выходите. Чем можно заняться? Ну, можно, допустим, сделать эфир «Радио Брест» чуть погромче, поскольку скоро здесь выпуск интересных новостей. Но помимо этого здесь будет еще и музыка, обновленный прогноз погоды. Все это планы на следующие 30 минут. Поэтому будьте вместе с нами на одной волне 104.8 FM в городе Бресте. А наша музыка продолжается, и день наш также продолжается. Далее в эфире «Дава».

Бибер только что на волнах радио Брест, композиция про 4 минуты, ну и тут совсем недавно. Кстати, стало известно, что Шакира, Мадонна, BTS и тот самый Джастин Бибер выступили в перерыве матча чемпионата мира по футболу. Помните, когда там было еще скандал после этого учинили? Говорили, почему так долго? Остановитесь, дайте нам посмотреть футбол. И в это все время ребята, оказывается, выступали абсолютно бесплатно. Сказали, нам не нужны ваши деньги. Они пожертвовали свое время социально значимым и благотворительным организациям, не заработав при этом ни копеечки. 14 часов и 22 минуты. Наш день продолжается. Если день трудовой, тогда отлично, зарабатываем какую-то копеечку. Ну, а если в этот день вы находитесь где-то в отпуске, присоединяйтесь к нам, к нашему радио Брест эфиру, к нашим сигналам, для того, чтобы, знаете ли, время, проведенное вместе с нами, оно увеличивает ваш отпуск. Каким образом это работает, я не понимаю, нет объяснения, но каким-то образом это срабатывает. Да, действительно, время, проведенное вместе с нами в рамках рабочего дня, оно сокращает рабочий день, а вот отпуск увеличивается. Давайте проверять вместе, присоединяйтесь к нам, и ваш день, безусловно, я думаю, от этого станет только лучше. DJ Smash далее, и Артем Качер, совместная композиция «Клатч» на волнах радио Брест. Скоро услышимся.

0: Погода.
1: Так, ну что, господа, поговорим немного о погоде на ближайшие сутки. Красный, раскаленный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, что в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью от 20 до 22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем до 38 градусов тепла.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну, в каком случае нас может спасти та самая стена? Мы никаких же стен не строим перед собой, особенно если говорим про какие-то отношения. Стена нам поможет в этот день укрыться от испепеляющего солнца. Плюс 36 теплых градусов здесь, в самом центре города Бреста, на данную секунду. Но то ли еще будет. 14 часов 41 минута. Давайте загадаем желание. Чуть-чуть прохлады добавим. Да, ну и пускай эту самую прохладу уже мы сможем ощутить в самое ближайшее время. Как и музыку на волнах Радио Брест, кое огромное количество здесь, в Радио Брест сигналах.
1: Радио Брест.

Робин Шульц помог нам немного прийти в себя, в чувства, да, во время, возможно, твоего рабочего дня уже какая-то сонливость на тебя набросилась, особенно в послеобеденное время. Да, вот гоняет себя эти чувства, эти мысли про какой-то долгий и глубокий сон. Нет, нам нужно еще как следует поработать. Среда на календаре, 14 часов и 50 минут на наших больших студийных часах. Есть время на то, чтобы, безусловно, обсудить что-то важное, сообщить кому-то, позвонить, может быть, или договориться о чем-то. Дневная смена на этом подходит к завершению. Уже через один музыкальный час здесь смена вечерняя. Все как обычно, с 16 и до 19.00 на одной волне вместе с тобой. Это вот 104.8 FM в городе Бресте. Я с тобой прощаюсь до завтра, как обычно, с 12 до 15.00. Будем вместе с тобой узнавать самые интересные новости и слушать самую невероятную музыку. Ну а пока, до завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Какие районы Беларуси стали передовиками жатвы, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, по стране 1326 экипажей намолотили более 1000 тонн зерна, 62 экипажа более 2000 тонн и 3 экипажа более 3000. В Брестской области лидируют в жатве Столинский и Барановичский районы. Лучшими комбайнерами стали представители открытых акционерных обществ «Великосельское агро» и «Беловежский». Лидеры среди водителей представителей Беловежского и Отечества Агро. Участники ежегодного автопробега «Дороги славы. Наша история» почтили память защитников Брестской крепости, возложив цветы к вечному огню, передает Белта. Автопробег проходит по знаковым местам воинской славы России и Беларуси. Участники преодолевают тысячи километров, посетив города, связанные с историей Великой Отечественной войны. После Бреста их маршрут пройдет через Лиду, Хатынь, Витебск и деревню Соловьева. Завершится все в Москве. Автопробег объединяет представителей культурных коллективов.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми московского РУВД Бреста задержали 14-летнего закладчика. В интернете школьник нашел объявление от наркомаркета. Далее действовал по инструкциям куратора. Забирал товар, фасовал его на более мелкие партии и распространял через закладки в Бресте. Продлилось это около 2 недель. При себе и в различных местах города у подростка обнаружили более 40 граммов особо опасного психотропного вещества мефедрона. Правоохранителям школьник пояснил, что таким образом хотел заработать большие деньги. И последнее. В Беловежской пуще обсудили стратегию сохранения популяции зубра. В новом научном кластере Национального парка Беловежская пуща состоялась панельная дискуссия представителей научного сообщества Беларуси и России, посвященная вопросам изучения, сохранения и устойчивого развития популяции зубров, перспектив долгосрочного сохранения зубра на страновом и региональном уровне, в том числе при помощи селекции и генетического анализа. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37, в Пинске ночью 20-22, днем также 35-37, в Бресте ночью от 21 до 23, днем от 36 до 38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37, в Пинске ночью 20-22, днем также 35-37, в Бресте ночью от 21 до 23, днем от 36 до 38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский посетил Жабинку с рабочим визитом. Он ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника», осмотрел производственные мощности и бытовые объекты, оценил результаты модернизации и реконструкции. Особое внимание было уделено организации ремонта техники, сервисному обслуживанию, деятельности механизированного отряда и хранению удобрений. На предприятии созданы хорошие условия работы, есть инфраструктура и квалифицированные кадры. Однако, по мнению помощника президента, необходимо развивать дополнительные направления, искать новые ниши и расширять спектр услуг с учетом потребностей аграриев региона. Комитет госконтроля завтра проведет горячую линию по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Обращения будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Звонить следует на короткий номер 191. Сообщения о нарушениях с предоставлением фото и адреса также можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
0: Новости.
1: В открытом акционерном обществе «Рогознянский» Жабинковского района второй год используют передовую технологию подстилания стойл песком. Отказ от традиционной соломы принес целый ряд преимуществ – экономия ресурсов, улучшение гигиены, повышение комфорта животных. Процесс автоматизирован с помощью трактора «Комфорт», который обеспечивает равномерное распределение песка. Это не только повышает эффективность производства, но и улучшает условия содержания скота. В Беларуси обнаружена одна из крупнейших популяций редчайшего лишайника на планете. Сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси сделали уникальное открытие во время инвентаризации заказника Будда Кошелевский. Вид настолько редок, что занесен в международный красный список Международного союза охраны природы со статусом уязвимый. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Доброго времени суток. Меня зовут Влад Романенко, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционно для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Ну и прямо сейчас я готов представить наших гостей. Напротив меня в студии старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И старший оперуполномоченный по ОВД управлению борьбы с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Александр Севенюк. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, уборочная эстрада в самом разгаре. Пресс-релиз говорит, что ваша главная задача – это профилактика. В общем-то, с какими самыми распространенными нарушениями вы сталкиваетесь в первую очередь? И правда ли, что для вас сейчас каждый день – это рейд по полям?
2: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, началась уборочная заготовительная кампания, и работают не только наши аграрии, но и, естественно, несут службу милиционеры. Если касаться самых распространенных правонарушений, с которыми мы сталкиваемся в период уборочной кампании, это, естественно, хищение. Хищение горюче-смазочных материалов, урожая, средств защиты растений, удобрений, запасных частей к технике. Ну и, естественно, раз такие правонарушения и преступления выявляются, то милиционеры работают и проводят ежедневно мониторинг. Значит, в ходе мониторинга сотрудники милиции смотрят за сохранностью уборочной техники, пресечения совершения преступлений, административных правонарушений, а также профилактируют нахождение посторонних лиц на полях во время уборочных работ.
1: Итак, в прошлые годы действительно одной из главных проблем была сохранность ГСМ и зерна. Александр, вот насколько, на ваш взгляд, изменилась ситуация в этом сезоне? Стало ли аграрии более ответственными или количество попыток хищения все-таки остается стабильно высоким?
3: Сохранность горюче-смазочных материалов и зерна – это не ежегодная проблема, это ежегодная задача, в том числе ставящаяся и сотрудникам органов внутренних дел. Данная задача ставится нам с целью предотвращения вреда, причиняемого незаконными действиями организациям АПК. Безусловно, ряд организаций стали относиться к данной проблеме более ответственно. Устанавливаются на технику, например, системы контроля и мониторинга, простыми словами, навигации и датчики контроля топлива. Однако данная проблема никуда не делась. Работники организации все равно переступают порог закона и совершают хищение указанных товарно-материальных ценностей.
1: Вот так вот, друзья, действительно, благодаря компетентным ответам наших гостей, мы уже примерно понимаем, в какую сторону будет проложен вектор нашего сегодняшнего разговора. Если у вас, дорогие слушатели, возникли или, может быть, совсем скоро появятся вопросы, задавайте их нам в прямой эфир. Для этого имеются все контакты. Студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-0011. Прервемся на небольшую музыкальную и рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
0: Слово эксперту.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:18 в стране, это самое точное время. Программа «Слово эксперту» продолжает поднимать тему профилактики преступлений и правонарушений в сфере агропромышленного комплекса. Ну, я с удовольствием напомню, что у нас в гостях старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Москина, а также старший уполномоченный по ОВД Управлению борьбы с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облисполкома Александр Сергеевич. Александр, ваше управление борется с экономическими преступлениями. Вот в сфере агропромышленного комплекса все чаще всего фигурирует так называемое окрашенное топливо. Вот насколько эффективен этот метод маркировки и как часто злоумышленники пытаются его отмыть или обойти систему?
2: Все организации агропромышленного комплекса приобретают окрашенное топливо. Данный метод маркировки, в свою очередь, помогает выявлять факты хищения топлива работниками. И не только нам данный метод маркировки помогает, но и самим руководителям организации, которые также не всегда, но иногда тоже ловят своих работников. Как вы выразились, пытаются ли отмыть? Исходя из неоднократных запросов поисковики, данный вопрос волнует многих. Однако удалить краситель из топлива невозможно.
1: То есть, как ни пытайся, никакими способами это сделать нельзя.
2: Нельзя.
1: Нельзя. Наталья, в сводках УВД уже есть возбуждены уголовные дела. Вот, например, хищение более 560 литров топлива трактористам в Пинском районе. Вот расскажите, как удается выявить такие, казалось бы, неочевидные преступления? И срабатывает ли система контроля, или это все-таки заслуга бдительности коллектива?
3: Вы знаете, это на 100% заслуга бдительности сотрудников органов внутренних дел. Ну, а выявить, скажем так, опять же, это наша милицейская работа. Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, так называемые, в рамках которых и в ходе которых они раскрывают такого рода преступления. Не будем мы, скажем так, их тайны раскрывать, но, скажем так, наши сотрудники достаточно хорошо делают свою работу, поэтому выявление такого рода преступлений на самом деле как бы, ну, можно добиться.
1: Вот действительно, вот как так вот казалось бы, помимо огромного количества, да, видов безопасности, среди которых выделяют как личную, общественную, ну, конечно же, существует еще и безопасность экономическую, мы об этом с вами продолжаем говорить на протяжении всего нашего эфира, и, конечно же, как правило, знаете, пресекают ее управление по борьбе с экономическими преступлениями в лице компетентных сотрудников. Ну что ж, сделаем с вами небольшую музыкальную паузу и между тем обязательно напомним всем нашим дорогим слушателям о правилах безопасности в жаркий период благодаря прогнозу погоды, поэтому оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся в эфир.
0: Слово эксперту.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 4 до 9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 18 до 23, местами 15-17, днем 35-40 градусов тепла. В Барановичах ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0, в Пинске ночью 20-22, днем также 35-37 с плюсом, в Бресте ночью 21-23, днем 36-38 выше 0.
2: Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни

0: Слово эксперту.
1: Итак, программа «Слово эксперту» на волнах радио «Брест» продолжается. Напомним, что у нас в гостях старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Муськина, а также старший оперуполномоченный по УВД управлению борьбы с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облисполкома Александр Севинюк. Но сейчас, с вашего позволения, мы все-таки вернемся к профилактике. Александр, вот во время мониторингов сотрудники проверяют не только склады, но и состояние техники и физического состояния водителей. Вот все-таки как часто выявляются факты, когда механизаторы допускаются к работе в состоянии опьянения и какие последствия это влечет для руководителей хозяйств?
2: Что касается трудовой дисциплины, в период только уборочной кампании нами выявлено 33 факта отсутствия работников, в частности сторожей, на рабочих местах. Установлено 56 фактов нахождения работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Из них 28 сторожей. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 3 водителя организации ПК. За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, также привлечено 8 водителей. За допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо же без права управления, привлечено 7. Для руководителей, в свою очередь, также наступают последствия, как дисциплинарные, так и иные, за отсутствие контроля за подчиненными работниками.
1: Вот прокуратура и УВД все-таки фиксируют случаи бесхозяйственности, вот когда техника годами ржавеет в полях или портится удобрение. Александр, скажите, есть ли у правоохранителей рычаги воздействия на таких руководителей, которые, собственно, халатно относятся к имуществу, или это вопрос все-таки только дисциплинарной ответственности?
2: С сотрудниками УВД как в период уборочной, так и в период посевной кампании обследуется техника на предмет готовности к полевым работам. Устанавливаются факты нахождения техники длительное время в ремонте, факты нахождения списанной, неразукомплектованной техники. Но к каждой ситуации надо подходить индивидуально. Если в организации стоит, например, техника, которая списана, но еще не разукомплектована, но на ней установлены там агрегаты, которые в свою очередь нужны хозяйству, это один вопрос. А когда техника уже несколько лет, как говорится, стоит вросшая в землю, и руководству организации безразлично ее нахождение, тогда, да, с нашей стороны принимаются своего рода меры воздействия, и в последующем такая техника разукомплектовывается и сдается в пункты приема металла.
1: Ну вот так вот, друзья мои, действительно, случаи бесхозяйствования, как выясняется, не такие уж и редкие, однако, чтобы не допускать подобного и в итоге не остаться, то называется, у разбитой техники, необходимо вовремя проводить разного рода проверки и, конечно же, актуальность работ техники в полях. Ну что ж, с вашего позволения, друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу. Если у вас остались ответы, если они вопросы, если они, собственно, назрели, вы всегда можете оставить их у нас на студийном вайбере, номер которого +375 код 33 399 00 11. Совсем скоро вернемся в эфир.
0: Слово эксперту.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, друзья, я напомню, что это программа «Слово эксперту», и у нас в гостях действительно очень важные и полезные люди. Я напомню, кто это. Во-первых, это старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественной связи УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина, ну а также старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Александр Севинюк. Ну и в завершение нашего сегодняшнего общения, в завершении нашей беседы, все-таки перейдем к статистике. Она, как правило, неумолима. Вот с начала кампании выявлено достаточное количество правонарушений в сфере АПК. Вот, Наталья, по вашему мнению, сохраняется ли рост преступности по сегодняшний день? И вообще, какие районы области сейчас находятся в так называемой красной зоне по рискам?
2: Ну, могу я сказать вкратце про статистику. С начала уборочной кампании выявлено уже 22 преступления и более 130 административных правонарушений. Если взять аналогичный период прошлого года, то цифра увеличилась как по преступлениям, так и по правонарушениям. И это говорит о том, что не всеми работниками и руководителями организации АПК в полной мере воспринимается вообще эта проблематика именно принимаемых мер по сохранности урожая и предотвращению и пресечению совершения преступлений и правонарушений.
1: Ну вот в завершении нашего эфира многие радиослушатели Радио Брест – это жители сельской местности. И вот что бы вы посоветовали механизаторам или сторонам, которые вообще видят, что их коллеги нарушают закон? Вот, например, воруют запчасти, да, или выпивают за рулем. Вот как им поступить, чтобы не стать соучастниками и защитить свой коллектив?
2: Ну, вы знаете, вообще, как бы на самом-то деле однозначно нужно обращаться в территориальные органы внутренних дел, если имеется какая-то информация о правонарушениях или, не дай бог, преступлениях. Но также еще могу посоветовать, очень активно сейчас наши граждане нашей всей страны пользуются чатом Министерства внутренних дел, мы всегда рядом. То есть этот чат в Телеграме, где можно оставить информацию, можно оставить какие-то, прикрепить файлы, еще что-то. И если человек хочет остаться анонимом, скажем так, также это можно там разместить эту всю информацию. Милиция обязательно проверит, и если действительно информация подтвердится, то привлечет виновных к административной или уголовной ответственности. Но, конечно, хотелось бы, скажем так, не наказывать кого-то, а действительно профилактировать, чтобы наши граждане не совершали подобные, скажем так, правонарушения и преступления, и имущество АПК находилось в сохранности.
1: Я все-таки более чем уверен, что наши радиослушатели услышали для себя много полезной информации, особенно если эта речь касается нашей сельской местности, без исключения. В общем, друзья, спасибо всем, кто принимал участие, те, кто слушал нас, конечно же, приняли во внимание много важных факторов. Я напомню, что у нас в студии нашей программы «Радио Брест», «Слово эксперту», был старший инспектор по особым поручениям отделения информации и общественной связи УВД Брестского облсполкома Наталья Моськина, а также старший оперуполномоченный управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облсполкома Александр Севинюк. Ну что ж, всего хорошего, до новых встреч. Ну а мы, дорогие слушатели, услышимся с вами уже в следующем часе, где вас ждет много всего интересного.
0: Слово эксперту. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Опоры старинного моста обнаружили строители на берегах Припяти между Столинским и Лунинецким районами. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый. На рабочем совещании сегодня обсудили ход строительства автомобильного моста через Припять и подъездной дороги, которые свяжут Столинск и Лунинецкие районы. За несколько месяцев специалисты расчистили полосы отвода, устроили технологические проезды и площадки стройгородка. Во время земляных работ на объекте были обнаружены фрагменты опор старинного моста, искусственное укрепление береговой линии и дна камнем. По имеющимся данным, на этом месте в конце 19 века был построен железнодорожный мост. На лунинецкой стороне сохранившаяся опора мешала строительству нового моста. Ее разобрали, но материалы обретут новую жизнь. В прошлом году коллективом спецжелезобетона выполнены практически все показатели, доведенные Министерством архитектуры и строительства. Об этом рассказал директор предприятия Анатолий Насеня. Особое внимание уделяем экспорту. За прошлый год за рубеж поставлена продукция на общую сумму свыше 14 миллионов долларов. Это рекордный показатель в истории предприятия, на 3,7% превысивший уровень также результативного для нас 2024-го. По наращиванию объемов экспорта мы шагнули далеко вперед. Главное за задача на текущий год – сохранить набранную динамику, несмотря на определенные сложности, с которыми в силу объективных причин сталкивается наше предприятие, рассказал Анатолий Насеня.
0: Новости.
1: В Жабинковском территориальном центре социального обслуживания населения прошло важное обучающее занятие. Проводила тренинг специалист Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста Майя Грищук. Специалисты отрабатывали навыки ухода за пожилыми людьми и инвалидами, как помочь подопечному с ограниченной подвижностью, как правильно помочь в приеме пищи и кормлении. В обучении приняли участие 16 специалистов центра, социальные работники и помощники по уходу. По итогам все участники получили сертификаты государственного образца. И в завершении информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Дика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Дика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: по дороге домой.
1: А вот так по моим скромным-то подсчетам вы уже как 11 минут должны быть физически оторваны от своих рабочих мест и по дороге домой прямой наводкой, невзирая на погодное проказничество, находиться в компании радиостанции «Радио Брест», хотя, вот признаюсь честно, большинство даже не успевают найти себе массу ненужных занятий, они, как правило, нужны, и виной всему это ваши смартфоны, то бишь ваши мобильные телефоны. Вот взять, конечно, за правило вставить режим полета после работы у многих совесть не позволяет. Вставлять телефон на работе, наверное, собственно, тревожность, а избавиться от него путем открытой форточки и большой скорости. Но тут уж надо, наверное, совсем не уважать труд японских мастеров по электронике. Поэтому, друзья, раз уж нам суждено оставаться смартфоном один на один, давайте воспользуемся следующей подсказкой. Ну вот у вас он в руках есть, имеется, да, такой тяжеловесный, уже устали от него, но не устаньте написать нам на студию. Единый вайбер, номер которого +375, код 33-39-9201. Ну а мы с огромнейшим удовольствием, собственно, перейдем к каждому из ваших сообщений, лично почитаем, порадуемся за вас, конечно же, поздравим с предстоящими праздниками, либо же теми, которые уже успели в хорошем смысле наследить сегодня. Так что поздравляйте, юбилей, праздники, просто передавайте приветы близким и родным, мы только за. Ну и, конечно же, за скромный подсчет, даже если вас будет небольшой количество, мы сделаем так, чтобы у вас было много и ого-го. Благодаря приятным новостям, полезным лайфхакам и только самой актуальной и проверенной музыке на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут, ну и, конечно же, по дороге домой движемся навстречу прекрасному вечеру.
0: По дороге домой.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Клич Полесся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от «Белтелекомшоп». Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз

0: проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: «Дорожный корреспондент».
1: Итак, в рубрике «Дорожный корреспондент» я с большим удовольствием готов напомнить актуальность уже заданного тоном информации еще со вчерашнего дня. Всем, друзья, прекрасно понимаем, и, конечно же, всему виной становится устоявшаяся жара и красный уровень опасности, объявленный синоптиками Брест-Облгидромет. Но, обращаясь в первую очередь к вам, наши дорогие автолюбители, контролируйте, пожалуйста, свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует оставаться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Ну и, конечно же, пожилым людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок, при необходимости взять с собой необходимые лекарства и воду. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже ненадолго. Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура будет достигнута в считанные минуты. Ну и, конечно, этим напоминанием для нас стало сообщение от Сергея Автокомплекс Брест, который всегда бдит на дорогах Бреста и Брестской области, являясь нашим внештатным дорожным корреспондентом. Сережа, спасибо большое за самую актуальную информацию на сегодняшний день. Ну а также, конечно же, ремонт дороги, нанесение разметки, дорожно-транспортные происшествия и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным

0: Респондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути на наш студийный вайбер плюс 375, код 3339900. Но мы, как всегда, переходим к актуальным композициям. Оставайтесь с нами.
1: Дорожный корреспондент.

0: Погода. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 4 до 9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 18 до 23, местами до плюс 15-17, днем 35-40 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. В Пинске ночью 20-22, днем также до 37 с плюсом. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 выше 0.
1: Реклама.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременное. Заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
1: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. «Воук», 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029 608 45 45.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

концерт уже никогда не будет прежним, скажу я вам, и следом включу всемирно известную композицию от Гэри Хэллиуэлл «It's a Raining Man». Ну и, конечно же, перейду к следующей новости. Оказывается, американский бренд выпустил мужские футболки, которые можно не стирать более 100 дней подряд. Производитель утверждает, что даже после тренировок запаха не будет благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом и вулканическим пеплом. Посему, возвращаясь к отрывку популярного мема, который звучит следующим образом: «Дорогой, раз ты бегал, то почему твоя футболка сухая и совсем не пахнет?» обретает более-менее понятную форму. Ну и, собственно, в условиях нашей жары, сегодняшней жары по Бресту и Брестской области, это как никогда товар на расхват. Подскажите мне, где можно найти ее бесплатно, и я тут же побегу, оставив вас со следующей композицией.

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы. И достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: вот вы что поглядите, кому-то лунная ночь дарит прохладный, нежный, я бы даже сказал, долгожданный прилив, способный сбросить эту температуру кипения за бортом до, ну, давайте так, приемлемой температуры тела, но, к сожалению, только не здесь. Ну и на этом мы не отчаиваемся, не складываем ладоши от безысходности, потому что огромнейшее количество водоемов предлагает наш любимый Брест и Брестская область. Но перед тем, как нырять, друзья мои, помним про правила безопасности в жаркий период. А купание и, конечно же, движение за рулем в комфортных условиях. Так что передвигайтесь, следите за температурой тела, за давлением, за общим состоянием людей, которые находятся рядом с вами. Да, если почувствовали что-то неважное и неладное, лучше притормозите у обочины, ну и включите аварийку. Я надеюсь, что до этого не дойдет. В любом случае, любая информация должна быть и ей имеет место быть. Ну и, конечно же, подтверждена либо нами, либо нашими дорожными корреспондентами. Сергей, автокомплекс Брезда. Еще раз добрый день, точнее, добрый вечер вам в том числе. Если есть какая-то ситуация на дорогах нашего города и Брестской области, мы, как всегда, готовы принять, ну и, конечно же, оповестить наших радиослушателей. Но пока вроде бы спокойно, поэтому движемся навстречу приятному вечеру в любимой компании на волнах Радио Брест.
1: По дороге домой. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Лунинецком районе сегодня на рабочем совещании обсудили ход строительства моста через Припять и подъездной дороги, которые свяжут Столинский и Лунинецкий районы. Возведение автомобильного моста предусмотрено программой развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. В совещании сегодня принял участие председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый. Он подчеркнул, что в Брестском облисполкоме оперативно взялись за выполнение поручения главы государства. Был создан рабочий штаб, специалисты просчитали все моменты. От начала работ до их завершения, возможности, необходимое число организаций и специалистов. Сегодня мы вели разговор на перспективу, что надо оперативно, не откладывая, подготовить площадки до 15 августа и начать завозить щебень для покрытия дорожного полотна. Параллельно идет подготовка дороги подъезда, рассказал уполномоченный главы государства. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский посетил Жабинку с рабочим визитом. Он ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника», осмотрел производственные мощности и бытовые объекты, оценил результаты модернизации и реконструкции. Особое внимание было уделено организации ремонта техники, сервисному обслуживанию, деятельности механизированного отряда и хранению удобрений. На предприятии созданы хорошие условия работы, есть инфраструктура и квалифицированные кадры. Однако, по мнению помощника президента, необходимо развивать дополнительные направления, искать новые ниши и расширять спектр услуг с учетом потребностей аграриев региона. В Брестской области обновляют транспортную и учебную базу. Об этом на встрече с журналистами рассказала начальник главного управления по образованию облисполкома Наталья Калиновская. Для перевозки школьников задействуют 316 автобусов, 49 из них новые, их закупят до 1 сентября. Параллельно продолжается оснащение учреждений, приобретают учебное оборудование, транспорт и технику. Особое внимание в этом году уделяют профессиональному образованию. По словам Натальи Калиновской, на поддержку колледжей выделено около 25 миллионов рублей. Более 11 миллионов из этой суммы направят на закупку производственного и сельскохозяйственного оборудования. Это поможет студентам осваивать профессии на современной технике.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская провела личный прием жителей региона. В центре внимания вопросы жилищного характера, с которыми обратились граждане. По итогам встреч все заявители получили аргументированные и исчерпывающие ответы. Делегации из Омана и Индонезии посетили унитарное предприятие «Гранит» в Микошевичах. Иностранных гостей сопровождали представители БелАЗа. Цель визита – знакомство с производством, работой техники в реальных условиях и обмен опытом по вопросам эксплуатации и обслуживания, сообщается в телеграм-канале предприятия «Гранит». Гости побывали на смотровой площадке гранитного карьера Микошевича в колоннах номер 1 и 3 автотранспортного парка, на участках по ремонту узлов и агрегатов, а также на участке по ремонту и вулканизации крупногабаритных шин. Особое внимание уделили карьерным самосвалам грузоподъемностью 55, 90 и 130 тонн, колесным бульдозерам и погрузчикам БелАЗ. В Брестской области за полгода отремонтировали 200 километров местных дорог. Об этом рассказал в проекте «Белта страна говорит» заместитель генерального директора предприятия «Брестоблдорстрой» Сергей Демко. За первое полугодие при годовом задании 402 400 километров уже отремонтировано 200 километров дорог. Из них порядка 180 километров введены в эксплуатацию, то есть полностью оформлены документально, тогда как фактические работы завершены на 200 километрах, пояснил он. На жатве в Брестской области более 500 экипажей комбайнеров пополнили почетный круг тысячников. К 4 августа в Первом регионе 533 экипажа намолотили свыше 1000 тонн зерна. Такой же рубеж покорился 435 водителям на отвозке урожая. Заместитель начальника отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Татьяна Воробьева сообщила, что Столинский, Каменецкий и Жабинковский районы приближаются к финишу жатвы. Она отметила, что в Столинском районе убрали 97% зерновых и зернобобовых культур. Намолот зерна достиг 116,3 тысячи тонн при урожайности 53,7 центнера с гектара. В музее Зубров в Брестском облсполкоме новый экспонат. Огромный картонный великан из Кобрина. Эта инсталляция покорила сердца зрителей международной выставки «Белагро-2026». Арт-объект создали сотрудники кобринского предприятия «Вилпак Кобрин» и передали его в дар первому в Беларуси музею Зубров. В Беловежской пуще обсудили стратегию сохранения популяции зубра. В новом научном кластере Национального парка «Беловежская пуща» состоялась панельная дискуссия представителей научного сообщества Беларуси и России, посвященная вопросам изучения, сохранения и устойчивого развития популяции зубров, перспектив долгосрочного сохранения зубра на страновом и региональном уровне, в том числе при помощи селекции и генетического анализа. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00. Погода.
2: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: по дороге домой.
1: 18.13, самое точное в стране. Как ни крути, вечер всяк приятнее начала рабочего дня. Но учитывая то, что сейчас середина недели, середина среды на календаре, середина середин. В общем, да нет, друзья, на самом-то деле это уже середина конца августа. Хотя сегодня-то 8 число, 5 число. Друзья, видите, цифры меня сбивают с пунталука. Все почему? Потому что погода за окном максимально нелетная. Вот улетно это да, друзья мои, столбик термометра поднимается все выше и выше, несмотря на вечер сегодняшнего дня, мы все-таки должны быть обезопасены от всяческих, знаете, вот внешних влияний погодных, но так уж получилось, что да, она может застать нас везде, даже и в дороге. Поэтому по дороге домой вместе с Владом Романенко именно сегодня, друзья мои, мы все-таки пробежимся по дельным лайфхакам, которые помогут вам обезопасить себя в жаркий период в нашем городе, в нашем прекрасном Бресте. Ну и, конечно же, дадим парочку советов. Да просто так, знаете, про запас. А чтобы были. Ну и, конечно, много приятных новостей, не менее скучной проверенной музыки, а также хиты, которые прозвучат уже совсем скоро. Надеюсь, что в нашей компании вам как минимум интересно, поэтому мы не будем задерживать внимание на каких-то конкретных вещах. Вот сделаем акцент конкретно на не такой уж новинке, но полюбившейся музыке, которую очень часто путают с Шафе. Да, друзья, именно та самая Шаде в исполнении Индии, XO и Мод. Слушаем.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять.

Ну, раз уж речь зашла о вашем собственном состоянии, и мы говорим в целом про ощущения на улице, про самоощущения, друзья, ввиду температурных условий, и, конечно же, одно самое главное и непоправимое условие для людей звучит следующим образом. Понятное дело, что самочувствие ввиду высокой температуры ухудшается, но также наше ощущение, наше состояние ухудшает алкогольные напитки. Да, действительно, будет не лишним напомнить о том, что алкоголь-то является одной из основных причин совершения противоправных поступков. Злоупотребление алкоголем приводит к тяжелым последствиям, потери здоровья, работы, семьи, а также приобретение судимости. Если у вас появилось чувство потери над собой при злоупотреблении спиртными напитками, обратитесь незамедлительно за помощью к специалистам. Ваша жизнь в ваших руках. Ну и, конечно же, мы вместе с нашим внештатным дорожным корреспондентом Сергеем «Автокомплекс Брест» напоминаем, друзья мои, дружите с головой и всем легких дорог. Ну и небольшая информация по поводу дорожно-транспортных происшествий по нашим дорогам Бреста и Брестской области. Итак, ДТП «Крепость», две левых полосы, поворот на Маширова, ГАИ находится на месте. Машинского «Продтовары» также дорожно-транспортное происшествие. ДТП, остановка Дубровка, ГАИ на месте. Вот так вот, учитывая всю информацию, друзья, будьте внимательны, выстраивайте свою дорогу и свой комфортный путь намного заранее. Ну и, конечно же, обращайтесь, слушайте и не переключайтесь, поскольку у нас только самые свежие и актуальные новости.

0: года. Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем от 4 до 9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 18 до 23, местами 15-17, днем 35-40 с плюсом. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37, в Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Открытое акционерное общество «Жавенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 белорусских рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакета формирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.
3: Сейчас смотришь, поставь.

Но, собственно, ни для кого не секрет, что в рубрике «Работа-работы» мы с моей коллегой Юлией Майской время от времени-то попадаем на разного рода интересные и необычные вакансии. Ну, не мог я пройти мимо, друзья, следующей вакансии, которой с огромным удовольствием готов вам рассказать. И звучит она следующим образом. Стажер с кривыми руками. Вот, собственно, наконец-таки вакансия мечты появилась для всех. Одна из инженерных компаний ищет прямым текстом криворукого стажера. Вакансии среди главных требований – полное отсутствие опыта и руки из одного места. Ну вот за такой набор качеств обещают платить очень даже кругленькую сумму. Но где ж вы были раньше, друзья мои? Хочется спросить. А с другой стороны, очень грамотный, я бы сказал, полевой подход в рамках рабочей истории, когда вы, молодой сотрудник, не имея никакого опыта, можете стать под патронажем больших и, конечно же, высококвалифицированных сотрудников, не менее высококвалифицированным сотрудникам. Вот такой вот парадокс. Так что, если у вас действительно руки из одного места, друзья, и вы жить не можете без инженерной профессии, собственно, эта вакансия подходит именно вам. Ну, а для всех остальных, если вы сейчас держите путь от работы в сторону дома после не менее ответственных работ, и вы являетесь специалистом асом номер один, то пора бы и отдохнуть, пора бы и сделать паузу вместе с перерывом, ну и, конечно же, найти самое комфортное положение, лежа на диване, сидя на стуле, в общении с близкими и родными. Главное, чтобы рядом находилась вкусная еда, полезные новости и только самая любимая и проверенная музыка на волнах Радио Брест. Мари Краймбери на очереди. Слушаем.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Все-таки все чаще прихожу к выводу, что самая основная ценность белорусских дорог – это наличие семьи в вашем автомобиле. Поэтому, если вы едете уже не один, а вас большое количество – 2, 3, 5, 50 человек на одно транспортное средство, значит, вы счастливый человек во всех смыслах этого слова. В общем-то, друзья мои, ценить, берегите, любить друг друга, разделять приятные моменты от негативных лучше избавляться посредством чего? Чего-то более позитивного. Это наш радио. Станция «Радио Брест», и я, ведущий вечернего шоу «По дороге домой», Влад Романенко, прощаюсь с вами ровно до завтра с 16 до 17.00 в этой же компании. Встретимся, услышимся, расскажем много всего интересного, ну а всем остальным, конечно, доработать и комфортно, ну, будем говорить честно, вот так легко почесать в сторону приятных событий. Вот так вот, перебирая ногами, друзья мои, я все-таки ставлю огромную точку нашей сегодняшней беседе и говорю всем огромнейшее спасибо. Будьте с нами. Далее только самая любимая проверенная музыка. Ну, а все остальное, конечно же, до завтра. Пока-пока.
1: По дороге домой. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Год белорусской женщины.
1: В Беларуси проходит специальный сезон республиканского проекта Белорусской республиканской пионерской организации под названием «Встреча на все 100». Руководитель научно-методического центра Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Татьяна Данькова отметила, что инициатива, авторами которой выступили члены детской палаты Центрального совета организации, приурочена к году белорусской женщины. Ключевой принцип проекта – это регионализация. Школы, пионерские дружины, районные и областные организации Белорусской республиканской пионерской организации организуют встречи с женщинами, жизнь и деятельность которых связана с конкретной местностью. В финале каждой беседы участники задают героиням 3 обязательных вопроса – о главной жизненной ценности, о женщине, ставшей примером и вдохновением, а также о пожеланиях пионерам и октябрятам. Итоги проекта планируется подвести в декабре 2026-го, январе 2027-го года. Главное управление по здравоохранению Брестского облсполкома приняло меры для обеспечения доступности медпомощи в период массового оформления справок в учреждении образования. Врачам-специалистам в августе отпуска предоставляться не будут. Также запланированы дополнительные приемы, включая субботние дни. Медицинская справка будет выдаваться в течение 1 дня после осмотра. При этом учитываются все предыдущие осмотры, проведенные за последние 12 месяцев. Для 18-летних граждан будут использоваться данные переводных эпикризов из детских поликлиник.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня с 20.30 до 23.30 на 385-м километре автодороги М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин вблизи деревни Лобча запланировано проведение следственного эксперимента. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. В ведомстве проинформировали, что мероприятие проводится для установления обстоятельств ДТП. В указанный период движение на данном участке будет частично ограничено в обоих направлениях. Следователи обращаются к участникам дорожного движения с просьбой заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации. Не стало известного брестского коллекционера и спортивного энтузиаста Георгия Дарбуашвили. Об этом сообщил футбольный клуб «Динамо Брест». Уроженец североосетинского села Нагир нашел свой второй дом в городе над Бугом и оставил огромный след в спортивной жизни Бреста. Георгий стал основателем первой брестской женской команды «Виктория-86», а также организовывал чемпионаты города, объединив тысячи парней, многие из которых продолжили играть на профессиональном уровне, сообщили в телеграм-канале брестского футбольного клуба. Далеко за пределами Бреста Георгий стал известен благодаря огромной коллекции, отображающей историю брестского, белорусского и мирового футбола. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: радио.
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Either you're mine or you're not. Make up your mind.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

меня появись, мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Раз, как намек на нас два, уже правило три важных слов.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: С Максайном.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знаем наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 18-23, местами 15-17, днем 35-40. В Барановичах ночью 18-20, днем 35-37. В Пинске ночью 20-22, днем также 35-37. В Бресте ночью 21-23, днем 36-38 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
3: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.

0: Оптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Красный уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 35-40, в Барановичах и Пинске 35-37, в Бресте сегодня 36-38 с плюсом.
0: Наша музыка.